0: наши любимые. Доброе утро, наши ненаглядные, самые красивые слушатели Васаби Шоу.
1: И
0: только
1: даже,
0: у нас.
1: Смотри, хозяюшка, ненаглядные и ненаслушные, потому что же мы же наглядеться-то не можем.
0: Любим вас безумно и ласкаем ваши нежные ручки. За то, что вы включили.
1: Ручки, я думал.
0: Нет, подожди.
1: А, ручки.
0: Не надо, пока рано ты вот это хлюпать начал. Что я несу? Ручки за то, что они вот так вот включили радио.
1: Да, повернули.
0: И я ласкаю дистанционно ваши ушки. Теперь давай, начинай. Поближе к микрофону. Вот так я ласкаю ваши ушки. АСМР.
1: Почему я-то это делаю, а?
0: Ты даже хрюкаешь.
1: Да, от счастья, от радости.
0: Ребят, в общем...
1: Доброе утро вам всем.
0: Доброе утро. Это такая благодарность вам за то, что вы нас слушаете.
1: Вы у нас есть.
0: С вами Эльвира Азарова. Самая прекрасная женщина на планете Земля. Самая красивая, сексуальная, невероятная просто. Самое востребование. Просто...
1: Хотелось бы сказать.
0: Ну что
1: Хотелось бы сказать...
0: Звезда!
1: Да что уж, да, звездище, я бы сказал даже. Да, и какой-то там дно днищенский.
0: И какой-то там в луже, вот так вот.
1: Зато король своего дна.
0: Подожди, вот так в луже.
1: King of the дно.
0: Подобрали?
1: Да.
0: Вот так оттерли, помыли, вот так почухали его.
1: Уже так.
0: Отнесли на автомойку, чтобы вот этими щетками так промыли, поскрабили, почистили, отмыли, посадили напротив меня и сказали, это теперь твой соведущий.
1: Доброе утро, я сказал.
0: Вот, он говорит вам доброе утро. Ребят, приветствуем вас на волнах Energy FM. Мы сегодня в рамках Wasabi Show будем обсуждать классную тему, нам очень нравится. Ребята, тема такая, озвучьте топ ужасных ощущений. Ужаснейших ощущений.
1: Вот, например, да, то есть, когда у вас пробирает, там, не знаю, мурашки по коже, или вы какой-то вроде бы ерунду сделали, ну такая
0: Можно
1: боль.
0: Я начну?
1: Давай, конечно, хозяйка, давай примеры показывай,
0: да.
1: Вот самые дичайшие.
0: Например, когда ты что-то там чистишь, и тебе вот так вот под ноготь заноза. Вот так прям воткнулась, да?
1: Да.
0: Например, да? Или вот так ты вот что-то натираешь там, и раз и срезал верхнюю часть кожи, натертый,
1: да.
0: Попустил, да? Или ты, например, поели все дома плов, и ты ходишь, так убрался, все уже чистенько, и какая-то собака домашняя уронила пару ресинок, и ты на них вот так носочком наступаешь. И потом ходишь, и вот так вот липнет
1: да,
0: этот
1: я
0: носок.
1: Понял, о чем ты.
0: Или же, например, ты так оделась, вся такая красивая, забегаешь в ванну, быстренько поправить макияж, да?
1: Да.
0: И носками наступаешь на какую-то лужу. Вот, пожалуйста, топ моих неприятных ощущений. Или еще, когда я подъезжаю куда-либо, я отстегиваю ремень безопасности в автомобиле,
1: так.
0: И этот ремень берет и заворачивается с моим клоком волос.
1: Бывает.
0: И вырывает мне волосы.
1: Откуда
0: вот тоже вообще вот у меня мерзкое ощущение. Или обязательно, вот вроде ты всегда ходила этим же маршрутом по дому,
1: так.
0: Но в какой-то из дней ты мизинцем просто вот об угол вот так вот.
1: Да.
0: Идешь тот же самый маршрут, привычный нам.
1: Ну, кто-то подвинул, может быть, случайненько что-то. На пару
0: да,
1: миллиметров.
0: И аж мизинец вот так аж выворачивается.
1: А с ногтем что случается в этот момент?
0: Да, да.
1: Аж
0: или
1: будто...
0: же, когда ты ешь гречку, что-то такое сухое, чуть-чуть не туда попало, она, и потом она через нос вот так выходит.
1: Я боюсь тогда рассказывать свои топ плохих ощущений. Подожди, стоп.
0: Готовься, Тусечка, готовься.
1: Нет, просто они очень...
0: Или же вот так вот ты моешься где-то под душем, и тебе раз в нос затекла вода, и у тебя прожигает аж вот эту вот заднюю стенку, глотку вот эту вот в глубине, аж прожигает, вот это тоже. Или же какая-то... Вот ты шла по улице...
1: Нет, подожди, знаешь, когда ты...
0: вот такая муха с кулак просто, мошка такая, в глаз врезается, и прям попадает.
1: Хорошо, в глаз, если не в рот.
0: В рот тоже...
1: Да, вообще, хотя даже маленькая какая-то, вот знаешь,
0: да,
1: бывает и на природе.
0: Да,
1: и она
0: да.
1: такая вот маленькая, это там, я не знаю, даже не комар, она вот прям попадает вот куда
0: и
1: вот
0: ты
1: вот
0: понимаешь, это. Что ты уже ее проглотила.
1: И все уже, да. Без разницы, ты уже какой-то это, мухоед.
0: Тебе лор прописывает полоскание горла, и тебе реально легче от этого полоскания, но всякий раз, когда ты полоскаешь, у тебя вот этот вот рефлекс.
1: Рвотный рефлекс, да.
0: Вот это вот, вот вообще да. терпеть не могу.
1: Или когда ты употребляешь вкусные свои любимые напитки, а потом под утро тебе вот это тоже не люблю я.
0: Да, или когда покупаешь какие-то модные носочки, потом брючки, надеваешь, а холодно на улице, и вот как-то твои вот эти вот икры немножечко оголяются, и туда ветерочек поддувает тоже. Или где-то носок сползает. Вот.
1: Ой, а ты не можешь поправить как раз-таки.
0: Да.
1: Вроде бы новые носки надел, да? Но почему-то...
0: Или обувь. надеваешь, да. И там внутри какой-то камушек предательский. Или
1: вот знаешь, я вот у меня бывает такое, там, три шнурки, я не завязываю, я просто их вовнутрь туда в кроссовок бросаю. И когда вот, например, да. Как вот эта штука, я забыл, вот вчера еще, главное, в интернете читал, как она называется, конечник шнурка. Она, оказывается, как-то называется, там, типа... Акпунт или что-то, не помню, не буду.
0: Какой-нибудь топедакстер, ну, пипедакстер.
1: Пипедакстер тогда, что-то другое, да.
0: И он, ну, так вот разворачивается.
1: И он тебе прямо, знаешь, впивается, да, да. А ты не можешь вот сейчас, ну не
0: то
1: тот.
0: То все это время он в одном положении.
1: Нормально было,
0: раз,
1: да,
0: так вот.
1: В тот момент, когда ты не можешь
0: вертикально.
1: Просто взять, ты вот у тебя в присутствии людей, и там как-то сидеть в кроссовке ковыряться, сейчас, ну, не камильфо,
0: да. Да, да.
1: Вот это вообще ужасно. Потом еще, знаешь, ужасное чувство, когда... Ты вот, например, летишь в самолете, и у тебя заложило уши. Или вот, например, просто меняешь ты вот,
0: горы едешь,
1: высоту,
0: да. Да,
1: и ты
0: да.
1: пытаешься вот это щелкнуть.
0: Прозевать.
1: Да, прозевать, и у тебя не получается.
0: Да.
1: И потом в один момент ты вспоминаешь вот этот способ, когда нос закрываешь и начинаешь изнутри дуть, и он так щелкает, что ты думаешь, что у тебя переполненная оболочка там лопнула. Ну,
0: ой, сегодня
1: ужасно.
0: Эфир будет интересным, ребята. А еще, знаешь, когда ты, например, простываешь, и у тебя очень сильный насморк, и бывает такое, что где-то в глубине носа он полностью перекрывается,
1: и ты не можешь дышать.
0: Втянуть. Нет, втянуть, опять же, всю эту жижу. И она просто так вот вытекает вот так вот.
1: А ты даже не чувствуешь.
0: По губам, по рту, весь, по лицу так раз.
1: Бывает, знаешь, когда еще у тебя этот, от зубного, например, ну, у тебя ну, обязательный там поход был, а он тебе обезболивающее вкалывал, и у тебя чуть-чуть онемело, и в этот момент ты еще и простывший, и вот так у тебя вот это ползет, а ты не видишь.
0: Да.
1: И тебе, когда тебе говорят, вот это ужасное ощущение.
0: Ужасное.
1: Типа у тебя потекло.
0: Ребята, все.
1: А ты понимаешь, что уже...
0: сегодня ваш.
1: На подбородке где-нибудь.
0: Ужасных, мерзких ощущений, которые вы терпеть не можете, обязательно.
1: Еще
0: напишите.
1: Вот знаешь, вот это ужасное ощущение, когда температура, вот ты немножечко простываешь, и температура вот ты меняется, и ты понимаешь, что ты заболел. Знаешь такое, когда у тебя резкий озноб, аж когда начинает колотить.
0: Аж мурашки вот
1: да,
0: так вот
1: аж колотить просто,
0: да.
1: И ты вот так зубами колотишь, думаешь, ужасное чувство, быстрее бы куда-нибудь в горячее.
0: Но там есть какие-то оправдания, теплое, потому что ты болеешь,
1: нет,
0: понятное
1: ну,
0: дело.
1: Это же
0: да,
1: ужасное
0: да,
1: чувство.
0: Но это ужасное ощущение, да. А еще знаешь, вот когда, например, общественный транспорт, и ты сам потный, лето, духота, и вот кто-то рядом потный, и вот берет вот твоей руки, вот здесь
1: касается.
0: Вот, касается своей потной, липкой, опять же, рукой, да, и вот так вот вы соприкасаетесь.
1: Это хорошо, если рукой.
0: Ужасное чувство. Или когда ты кому-то руку подаешь, а у него полная лужа пота.
1: О, есть такие люди.
0: Холодная рука у него, холодная, как у трупа просто,
1: это
0: да.
1: Вегетососудистая дистония называется.
0: И у него такие мокрые ладошки, ну, тоже. Это... Ужасное ощущение, да. Неприятное.
1: Специфика некоторых людей.
0: Да.
1: Или вот знаешь, еще я вспомнил ужасное вот это ощущение, когда ты, вот, ну это один раз, правда, было, и я не особо рыбак. Когда ты бросаешь вот этот крючок, а куда-то впивается тебе там. Ну.
0: Да, и вот нам уже пишут сообщения, ребята. Спасибо вам за вашу
1: ответную реакцию.
0: Порезаться о бумагу.
1: Ой, да, это вообще, это прям, да, я прям почувствовал, да. Ужасно. Это же так тонко, понимаешь? Это прям самый ужасный.
0: А еще знаете, что еще ужаснее? Когда ты порезался о бумагу, а потом ты чистишь мандарин, апельсин, что-то кислое крошишь, и это туда попадает и щипит несколько дней.
1: Да.
0: Ужас просто, ужас.
1: Давайте ужас, сегодня ужас. Обсудим эти штуки.
0: Так что пишите нам, ребята. Антоха, какой у тебя Инстаграм, спрашивают?
1: Антон Павлов, Васаби Шоу.
0: Все?
1: Да, так же, как и ТикТок, подписывайтесь. Буду
0: резал,
1: очень рад, приятно,
0: вот
1: спасибо
0: нам
1: большое.
0: Из Балхаша. Резал болгаркой металл. Диск слетает с основы и мимо ноги прокатывается. Повезло, но ощущения были жесть.
1: О, я представляю это.
0: Да. Доброе утро, лучшие ведущие. Прям... Слушай, ты можешь... Вот это ужасное ощущение. Ты можешь мне в лицо не выдыхать?
1: Так
0: ребята, вот у Антона есть мерзкая вот привычка. Вот он мне даже сегодня в Инстаграм прислал. Период ОРВИ. Лучше не дышать на коллег. Лучше не вдыхать их воздух. Он мне сам присылает. Я сижу...
1: Ну, у меня, потому что ты знаешь, специфичное.
0: Не, ну зачем вот прям в лицо? У меня же так вот волосы, да, ребят? Они уже от его ветра аж так вот...
1: А я тебе...
0: Назад запрокинули.
1: Я тебе просто ветродой устроил. Думал, ты так красивее будешь выглядеть. Типа волосы.
0: Не помогло же, сам же видишь, не помогло.
1: Ну да, не особо.
0: Доброе утро, лучшие ведущие. Я прям не могу. Аж умереть охота на месте, когда нечаянно, кто-то нечаянно трет вилку об тарелку.
1: Ой.
0: Прям жесть лютая. А у меня нормально, вот вилка об тарелку норм. На днях мой ребенок рисовал фломастером, писал фломастером по бумаге. Вот сейчас мне даже плохо.
1: Я понял, когда он высыхает, или знаешь, когда кто-то по стеклу, я не знаю, вот это делать.
0: Да, да. Или пенопластом по асфальту.
1: Точно.
0: Или пенопластом вот по какой-то вот этой вот поверхности.
1: Давай все. Не забирать, а то сейчас заберем все плохие ощущения, и нам не будут писать. Давайте, ребят,
0: вот
1: делитесь.
0: Вот еще пишут, у меня мурашки по коже, и такое неприятное ощущение, когда... А, ой, подождите, это я потеряла. Когда ноготь сбоку немного обломился, надломился, ты моешь голову, и волос туда попадает, и вырывается из головы, и девушки с длинными ногтями и волосами поймут, понимаю. Адское просто ощущение.
1: А еще знаете, какое ужасное ощущение? Когда ты грызешь ногти.
0: Бесит ощущение, когда ты простыла, у тебя ноздря одна забита, и ты никак не можешь ее продуть и высморкнуться, пишут.
1: Да, и начинаешь задыхаться, и пока вот, знаешь, вот это... паника еще наступает, вот это ужаснейшее ощущение. Вроде бы ты всегда, ну, мог бы и дышать с одной ноздрой, да, ну, иногда привыкаешь, да. Когда в повседневной жизни. Но вот бывает, иногда ты ложишься, а когда спать, ты как-то больше все это сгущается, и у тебя нет с собой, ну, почему-то капель так выходит иногда. И вот эта одна ноздря предательски не работает, и ты понимаешь, что одной ноздрой мало как бы воздуха вдыхать. И начинаешь с ртом, а из-за паники не хватает воздуха, и тебе... Еще до этого вот это ужасное ощущение.
0: Да, а еще, знаете, какое неприятное...
1: Типа я умираю, знаешь?
0: Ребят, знаете, какое еще неприятное ощущение? Вот, например, когда ты приезжаешь к маме, и там какие-то гости, и они все тебя целуют, и обязательно найдется слюнявый поцелуй. Он тебя поцелует, и на щеке это вот... И ты не можешь вовремя протереть эту щеку, а она уже пахнет вот этой его слюной.
1: Фу!
0: Вот было такое, да? Вот
1: не помню, но, наверное, было в детстве, да.
0: Или вот мама начинает слюной тебе волосы в детстве поправлять.
1: Вообще. Знаешь, ужасное, я вот еще
0: вот
1: скажу.
0: Вот этот запах слюней. Или когда кто-то рядом с тобой чихает, и вот этот запах чиха вот этого слюней, вот, и как из распылителя. Вот запах слюней вот, и сморчков. Вот, понимаете,
1: скажу.
0: Ребята, о чем я говорю? Вот это чудо не понимает. Он сам всю жизнь гнусавый. И вот эта чехотка вот разлетелась. И вот этот вот запах, вот запах слюней.
1: Я вообще радуюсь, что у меня не такой, вот знаешь, чувствительный нос, как у тебя. Потому что люди с чувствительным обонянием, я бы, наверное, вообще бы...
0: Ты обонятельная, а я обонятельная.
1: У меня, знаешь, я вот еще хочу сказать, я прошу обратиться к родителям, вот, ну, кто, например, кто-то делает, да, вот, это бывает у некоторых.
0: Ну, давай посмотрю.
1: В общем, да, когда мне в детстве, знаешь, там,
0: долго как, очень.
1: Мы пришли, ну, на похороны какого-то дяди, которого я даже не знаю, надо его поцеловать, и ты такой,
0: да,
1: и тебя заставляют, и ты, а он холодный и мертвый, ну, как-то вот, ну, а надо,
0: тебя
1: типа,
0: заставляли целовать мертвого.
1: Бабушку там.
0: Или... Так это же не дядя, это же бабушка.
1: Ну, какая разница, ну, даже
0: бабушка. Какая разница, моя родная бабушка мертвая.
1: Она же умерла.
0: Да, ты говоришь, дядю заставляли
1: нет,
0: целовать.
1: Нет, ну дядя покойного. Даже мой покойный какой-то.
0: Все, просто молчи.
1: Как-то вообще покойников целовать даже...
0: Не так... надо, все, молчи. Не говори ничего.
1: Это вообще странно. Ну, ты понимаешь?
0: Вообще, зачем ты это вспомнил?
1: Ну, потому что я вспомнил мою детскую трагедию, когда мне говорили, он такой... И мне пришлось
0: тебе
1: это сделать.
0: Тебе столько было травм детских.
1: Я честно, знаешь, иногда вот я когда...
0: Ты же еще
1: я стараюсь...
0: за имени же.
1: Да.
0: Да.
1: Говорили, Антон, патефон. Но я на это не обижался.
0: Так, тишина. Доброе утро, Эльвира, королева эфира и Антон Джан. Меня передергивают и мурашки по коже, когда всякий раз вспоминаю, как я однажды мне меняли рамы с окном весь... С окном весь строительный мусор засыпался в батарею. Батарея теновая. Кто живет в девятиэтажках, знают. Чтобы почистить, нужно снять экран спереди. И когда я снимал, порезал подушки сразу 8 пальцев. Как об лезвие. Остались целыми только большие пальцы. Вот просто,
1: Очуметь. Это вот, представляешь, сразу срезала вот эти
0: ребята, вот сразу срезать, вот ты не чувствуешь сразу.
1: Но потом...
0: Когда ты ходишь мыть руки, когда делаешь вот целая неделя. О, еще, знаете, самое мерзкое ощущение. Ребят, вырвал.
1: Заусенец.
0: Да!
1: Мы с тобой нифига чувствуем. Я только захотел про это сказать. Прикинь. Я, вот бывает же у дураков мысли схожие или там у близких людей. Вот ты, я только об этом подумал. Хотела сказать, ты подумала, и я тебе напомню, что эта штука называется заусенец.
0: Это ты так отмазываешься, потому что ты самый сок забрал, как всегда, опередил и выдал.
1: Ну ты же вспоминала, как это называется. Я тебе подсказал, что ты...
0: Нет.
1: Вот ты бы не вспомнила.
0: Ты видишь у меня, какие стали глаза?
1: Ты же мне сама говоришь, как у Джеки Чана, да. Ой, наоборот.
0: Что за расизм?
1: Нет, ну ты говоришь, как у меня.
0: Ты сказал, что у меня глаза, как у Джеки Чана.
1: Ну ты же мне всегда говоришь, я не помню.
0: Придумал. дурак вообще. Я сказала, я хотела сказать,
1: я имею в виду
0: карие.
1: А, Криса Такера, да.
0: Такие
1: перепутал.
0: На выходе.
1: Да.
0: А ты говоришь, у тебя глаза Джеки Чан, ну что
1: ну,
0: это
1: я
0: такое?
1: Просто комедию перепутал. Просто они же вместе там, понимаешь? А ты всегда...
0: Я отмазываюсь.
1: Сейчас пить, понимаешь? Я почему-то... Нет, нет, я не то имел в виду.
0: Тосечка, не смей.
1: Прости.
0: Все, хватит.
1: Вот ты тоже, а, какая.
0: Ну, я его прощаю, ребята.
1: Как она говорит... Шельма, помнишь? Нет, нормальное
0: слово
1: я спрашиваю.
0: Давай без
1: да,
0: вот этих.
1: Да, хорошо, да,
0: опять
1: да,
0: ты
1: да.
0: продолжаешь. Вы знаешь, ты точишь и продолжаешь сам себя
1: топить. Помогите.
0: Ну то, что у меня глаза как у Джеки Чана, конечно, это было жестко.
1: Я хотел сказать. Прости, хозяйка, вообще не так. У Криса Такера. Вот не, ты почему меня не убиваешь, не умеешь перекрывать, когда? Я ж тебя успеваю там.
0: Ну это было круто, мне понравилось, нормально. Все, хорошо,
1: давай,
0: я тебя прощаю.
1: Спасибо.
0: Ребята, я на него не обижаюсь. Не надо бежать, вот эти
1: да,
0: писать
1: да, да.
0: жалобы. Вот она там, он ее оскорбил. Все, замолчите. Мы все сами решим.
1: Сам
0: так,
1: решу.
0: Доброе утро. Замолчи. Ненавижу ситуацию, когда посещаю лор-врача, ему говоришь, у меня рвотный рефлекс, а он все равно свою металлическую палочку кладет тебе в рот. Это пипец, ребята. С уважением, Рамиль Талдыкурган.
1: Давайте не будем про врача, а то есть один врач, когда он любую процедуру делает, очень больно.
0: Да. А вот бывает,
1: прям,
0: ребята,
1: как будто
0: честно,
1: ужалил
0: а знаете,
1: тебя.
0: А было у вас такое, когда ты, например, по скорой попадаешь, и там все спят, и вот эти сонные, раздраженные врачи, ты попадаешь к нему, и он тебе так больно живот осматривает, что-то так вот продавливает, он такой злой.
1: Вот у него как раз-таки, знаешь, вот
0: да,
1: такой бы врач бы
0: еще
1: написал.
0: Такое.
1: А у меня ужасное ощущение, когда спишь в 3 часа ночи, уставший от уже дневной смены, и привозят кого-то ночью в 2:59.
0: Да. С добрым утром, васаби. Самое неприятное, мне кажется, прикусить щеку, и потом весь день ты ходишь, мучаешься, и ее опять повторно кусаешь. Да,
1: да.
0: А еще, ребят, обжечь вот небо, и оно вот такими какими-то висит,
1: да?
0: Эта пленочка. Вот, например, ты горячий чай
1: все,
0: выпил,
1: да, да, да.
0: Обжег верхнюю часть,
1: я такой,
0: и потом
1: да,
0: такие
1: да,
0: вот
1: да.
0: висят, как эти, знаешь, кусочки кожи обожженные, ты целый день ходишь с этой кожей во рту. Привет, васаби. Мерзость, когда достаешь слизистую волосатую дрянь из сливного отверстия в ванной.
1: О, да, да.
0: А у нас дома 3 девочки.
1: Я представляю.
0: Там все забито волосами.
1: Это, дай, пожалуйста.
0: Поэтому я и завела мужа, ребят, чтобы он все это чистил. Мне противно даже после себя это все очищать.
1: Там как будто из звонка кто-то вышел, да, хозяйка?
0: Да. Доброе утро. Сняла недавно гель с ногтей. Ногти отрастила до нужной длины. И сегодня с утра на указательном пальце ноготь сбоку сломался. О, это очень больно, очень больно. Доброе утро, васабушки. Никогда не ныряю с головой. Ужасное ощущение, когда вода вливается в нож, в рот,
1: в нос,
0: уши и рот. А также, если колется этикетка внутри одежды. Да! Этикетка предательская внутри одежды. А еще, ребят, когда, например, мама, я тебе связала свитер, посмотри, наша тетя там... Ну,
1: ага, передала.
0: Тетя Галя тебе передала. Это, например, там, да? Но у меня есть просто
1: Галя. Да, да.
0: И, значит, она мне передавала и какую-то колючую, вот такую пуховую кофту.
1: И ты она везде чешется.
0: При этой тете Гале примеряешь, а она вся колючая. Просто
1: да, да,
0: ужас.
1: Да, да.
0: Адская.
1: Я вообще не знаю, зачем вот эти свитера делают такие, которые адско колючие, и почему-то их испытывают на детях, мне кажется.
0: Выдергиваешь кутикулу, она до крови выдергивается и болит. И когда зубами грызешь, вязаные вещи скрежет такой. Ой, а зачем вы грызете?
1: А знаешь, вот это, когда у тебя оскома после чего-то появляется, например, ты холодное что-то ел, а потом раз и случайно там попробовал цитрусовое. О, и вот это зубы, когда эмаль, вот там что-то происходит, я даже не знаю, что это за ощущение, но очень больно.
0: Вот еще неприятное ощущение, пишет Азамат. Проткнутая туалетная бумага пальцем.
1: Да.
0: Ну, ребят, с кем не было? Ну, давайте вот
1: нет,
0: не будем из себя
1: же неприятное ощущение.
0: Строить таких всяких вот няшечек.
1: Да, нет, было.
0: Было. У
1: да.
0: каждого из нас было.
1: Я скажу так, самое ужасное...
0: Хотя бы раз в жизни.
1: Это когда случайно, ну, не знаю, как ты вот себя прищемляешь.
0: Да, сам себе что-нибудь там
1: поджал.
0: Да,
1: прищемляешь. А особенно у мужчин бывают иногда другие варианты.
0: Доброе утро. Самая красивая королева эфира. Несравненная Эльвира и просто Антон. Молодец,
1: да,
0: так,
1: молодец
0: и надо.
1: Так и надо.
0: Самую мощную боль я испытал, когда у меня из кости в руке, на живую без наркоза, врач вытаскивал металлическую спицу длиной 20 сантиметров.
1: О-о-о.
0: Это была ни с чем не сравнимая боль. во всех костях за Бакадыш. О, да, да. А еще, знаете, ребят, вот самые неприятные для меня люди, вот он рассказал за Бакадыш, да, и я такая, это разве боль? А вот когда я там порезалась, и вот начинают обесценивать.
1: Была боль еще сильнее,
0: вы знаете,
1: да.
0: Ребята, вообще старайтесь не общаться с людьми, которые всегда обесценивают все ваши страдания. Например, вы говорите, я очень сильно страдаю, у меня депрессия, я потерял работу, там, любимая у меня не клеится.
1: Да, ладно,
0: руки-ноги есть! Руки-ноги есть! Все, считай, нет у тебя депрессии. Вот зачем вот так вот обесценивать? Ну, то, что есть там руки-ноги, это же не означает то, что
1: то
0: я не могу...
1: То есть не должно быть,
0: нет,
1: да?
0: Нет,
1: и, да.
0: нет, что я не могу испытывать разный спектр эмоций, что я не могу переживать и страдать.
1: Сейчас просто нет, ты скажи, если бы у меня еще сейчас и рук не было, и ног бы, я бы
0: вообще
1: не знаю, что делать.
0: Доброе утро, королева Эльвира, и как его там? О, это было круто. Ерлыч из Алматы, тебе привет,
1: Ерлыч,
0: это было круто.
1: Ерлыч из Алматы?
0: Да. Он пишет
1: вообще,
0: в ответ, еще раз, доброе утро, королева Эфира Эльвира, и как его там?
1: Вот это сейчас он.
0: Круто,
1: какой-то там кто написал?
0: Ерлыч из Алматы.
1: Как там его?
0: Помню на стройке, наступил на толстую жесткую проволоку.
1: Так тебе и надо.
0: Когда почувствовал...
1: Зато мне тоже сейчас было неприятно.
0: Когда почувствовал боль, увидел, что конец проволоки прошла через обувь насквозь. Было очень неприятно.
1: Зато мне сейчас как приятно.
0: Ребята... У всех, у кого
1: карма тут же настигла, прикинь, человека.
0: Стоп, не все знают. Ребята, срочно к врачу. И надо делать прививку от столбняка. Срочно.
1: Зачем?
0: Когда есть такой порез.
1: Да, это да.
0: Ржавым гвоздем чем-то.
1: Да.
0: Вот.
1: Можно потому что потерять.
0: Я была глупой. Меня когда-то укусила крыса за губу. Я до сих пор не сделала. Крыса, ребята,
1: подожди,
0: крыса.
1: Может быть, это был вот этот король крысины. Он пришел
0: это,
1: к тебе,
0: ребята,
1: чтобы стать...
0: Ребята, это не домашняя была крыса. Я была у своей подруги. Она вот живет в районе Барахолки, только в Кыргызстане, в районе Дордоя. Да.
1: Вообще...
0: И вы знаете, у них полный дом был крыс, оказывается. Полный двор крыс, ребята.
1: И одна из них влюбилась в Эльвиру.
0: Я, значит... накрасилась вот вкусным блеском,
1: да,
0: таким, для губ и легла спать. И проснулась от жутчайшей боли. Меня укусила крыса. Вот видишь, до сих пор
1: да,
0: шрам.
1: Да.
0: Вот
1: это, Антон видит. Крысиный вот король, а ты щелкунчик.
0: Да, шрам на губе. И я из-за того, что я была такой глупой, я не пошла, не рассказала маме, ничего
1: да,
0: не сделала.
1: Просто испугалась, да и все, ну и ладно.
0: От бешенства мы не сделали никаких уколов.
1: А потом?
0: Потом как-то однажды там у мамы была стройка, я, значит, там ходила, и вот такой длинный, вот есть же длинный, толстый, ржавый гвоздь. И он просто мне насквозь вошел
1: пробивает,
0: в ногу.
1: Да, я знаю. У меня был такой случай.
0: Я просто его вытащила, пошла водой помыла, поплакала и до сих пор живу.
1: Но зато потом с ногой.
0: Я не делала никаких... Это... Все нормально,
1: а,
0: да?
1: А, нет,
0: и
1: я
0: до сих пор
1: ходил.
0: Вот все окей. Я говорю, что я не знала, что мне надо было делать прививки от столбняка, от бешенства. Но, ребята, знаете,
1: оказывается,
0: что
1: да.
0: это очень
1: опасно,
0: небезопасно. Да.
1: да,
0: не будьте такими. Это мне, возможно, повезло.
1: Мне тоже повезло, да.
0: Повезло,
1: а у некоторых
0: да.
1: людей просто бывает, ну, и заражение там вплоть до, ампутирования ноги. То есть
0: вот еще, доброе утро. Бесит, когда за засыпаешь и ловишь сонного паралича. А еще бывает сонный паралич, и просто как бы этот сонный паралич хочет заняться с тобой любовью. У меня такое было. Прям
1: это вот о чем мы говорили.
0: Да, да, да, прям просто. Это была такая жесть, ребята, это было так страшно.
1: Это
0: но
1: страшно.
0: Ты
1: ничего
0: поделать не можешь. Ничего поделать не можешь, просто берут и тебя как бы так вот...
1: Ты знаешь, вот я хочу сказать
0: понимаете,
1: так,
0: да,
1: я вот... не знаю этого чувства, но я, если бы я испытал, я не знаю, что
0: да.
1: это, как, насколько это ужасно.
0: Да.
1: Это, мне
0: знаете,
1: кажется, это мега страшно.
0: Такое, Тосечка, это было такое какое-то видение, как будто это было страшное чудовище, какое-то рогатое.
1: Я понимаю,
0: и
1: о чем
0: оно
1: ты.
0: Оно занималось против моей воли со мной любовью.
1: Вот знаешь, иногда бывает ты такое...
0: Ну не любовью, но вы понимаете,
1: я понял, да.
0: не хочу это в эфире говорить.
1: Смотри, бывает такое, знаешь, иногда бывает, ты просыпаешься ночью и вот, ну... поворачиваешься в какой-то угол, и ты отчетливо что-то видишь.
0: Видишь, да.
1: И тебе
0: да.
1: так от этого, ты быстрее на мозг просишь закрыть глаза и открыть, и понять, что этого нету
0: mm-hmm.
1: там. Но
0: да,
1: как
0: да.
1: предательски это оказывается, и ты такой, быстрее бы проснуться, это самые ужасные
0: да.
1: моменты. Я
0: так,
1: дальше.
0: Доброе утро, привет из семьи. Когда мизинец босой левой ноги ударяется об ножку стула или об косяк двери. И причем, замечаете, ребят, когда мы так ударяемся, мы ходим по привычному маршруту.
1: Да.
0: Все как обычно, но нет... Обязательно.
1: Нет, знаешь, что самое интересное?
0: Ударишься.
1: Ты можешь пробегать там. Вот иногда там играешься с кошкой, ну, я про себя
0: да.
1: говорю, да, там,
0: mm-hmm.
1: или с детьми, там, я не знаю, все нормально. тут же просто идешь с какой-нибудь чашечкой кофе, думаешь, еще аккуратнее пройти, да, и тут же бах, и кофе проливается, и ты такой, да что ж такое?
0: А когда ангина, вот пишут нам, и постоянно выделяются слюни, и глотать их больно, и со временем начинаешь захлебываться ими, да.
1: Сейчас меня поймут еще.
0: А еще бывает
1: можно
0: такое...
1: Да, извини, пожалуйста.
0: Как ты достал? Давай, веди
1: сам пока... эфир. Нет, прости, я вспомнил. Меня опять слишком много, я забыл.
0: Говори, что?
1: Нет, я просто вспомнил, вот курильщики поймут, когда ты вот простываешь, начинаешь, ну, соскучишься по сигарете, и начинаешь быстро курить, по-моему, у тебя же кашляешь, а ты не можешь курить и выкидывать сигарету.
0: Курение, все, можешь про это вообще не говорить.
1: Ладно. Ну, курильщики поймут.
0: Я не... Раздражаешь просто.
1: Два дразаешь.
0: А еще знаете, ребят, что давай неприятно? Вот когда ты работаешь с коллегой, он просто заболеет, и тебе в лицо вот так кашляет, выдыхает и чихает. Все,
1: здорово,
0: вот, все вместе.
1: Здорово.
0: Все в совокупности.
1: Здорово. Когда он не понимает, что этого не надо делать, да?
0: Да. Доброе утро. По теме, когда рыбья кость под ноготь заходит, да.
1: А когда она в горле застревает? Вот это вот страшно. И когда тебе хлебушка там поешь, ты думаешь, какой хлебушек, вытаскивать ее?
0: Да. Так, что еще?
1: И главное, почему-то хлебушек ее вытаскивает.
0: А вот я еще ненавижу герпес на губе, а еще больше его мазать мазью. Ой, это вообще просто
1: на губе
0: мерзость.
1: Это ладно.
0: Еще такие мелкие пузырики. Ну, тебе-то виднее, то есть.
1: Нет, вообще в организме это плохо имеется в виду.
0: А еще где бывает?
1: Я просто не знаю. Ну, говорят, если было на губе, то он везде может вылезти, и там и на носу, и на глазу, и на...
0: И все о своей боли, да, Тосечка? А вот это не надо ходить.
1: Нет,
0: по всяким...
1: Да, ты
0: вот
1: же меня же называешь ходячим герпесом, так что мне что пугаться?
0: Не ходячим, а роутером.
1: А, роутером? Герпес.
0: Это разные вещи. А когда чай горячий, думая, что он уже подостыл, хлебанешь его полным глотком, и весь день потом ходишь, да, с обожженным языком и небом, и чувствуешь вкус.
1: Есть такое.
0: Какой-то такой вкус металла, вкус крови, да? А, доброе утро. В кабинете у подолога, когда убирают вросший ноготь, но зато потом облегчение. О,
1: еще когда
0: больно
1: тебе делают КТ с контрастом, и потом говорят, вы не переживайте, вот этот сейчас жар и вот этот вкус во рту.
0: Во рту.
1: А вот этот жар в руках, и ты боишься, ты думаешь, сейчас
0: тебе
1: ты
0: сделали?
1: Сгоришь. Да, я вот недавно...
0: Как тебе
1: это
0: ощущение?
1: Ужасно.
0: Ужасно, да.
1: Он страшно, потом... ты не понимаешь, что это за ощущение.
0: Он долгое время не выводится
1: когда
0: из организма.
1: Когда ты первый раз это еще делаешь, это ты вообще это не понимаешь, что с организмом происходит, потому что я думал, я становлюсь каким-нибудь...
0: А что КТ показало-то? Все хорошо у тебя?
1: Нет, срочная операция надо.
0: Операция?
1: Нет,
0: опять?
1: Да.
0: А почему ты не идешь на операцию?
1: Ну, в пятницу иду на прием к врачу, который меня будет оперировать, там с ним договариваться все. Вот сейчас, ну,
0: а что тебе будут ставить оперировать, то
1: почку.
0: Почку?
1: Да.
0: Надо же. Вытаскивать камень застрявший?
1: Срочно, там, да.
0: Дробить же нельзя.
1: Там, не знаю пока, он говорит, сначала надо для того, чтобы все улучшить, сначала надо ставить катетер мне в почку искусственный, чтобы был отток.
0: Вот и все, вот, а я тебе говорила, пропьешь почки. Желчный пузырь пропил,
1: ну,
0: пропил.
1: Мне сказали, с одной жить можно, думаю, да ладно.
0: Нет, нет,
1: вот
0: нет.
1: Вот у Муры дедушка до 70 лет с одной почкой дожил. А кто-то до, с двумя до 50 не доживает.
0: Это исключение, но все равно это будет,
1: ну,
0: тяжело.
1: Конечно, я не...
0: Тосечка, у Мурата вся семья на ПП.
1: Подожди,
0: то, что ты пьешь, они никогда в жизни даже не нюхали.
1: Это я пытаюсь хотя бы себя так успокоить,
0: да.
1: Конечно же, я хочу сделать быстрее операцию. Ты что думаешь, с одной почкой,
0: да,
1: хочу жить? Знаешь,
0: так,
1: как страшно.
0: Еще
1: я...
0: хуже, если ты сейчас не сделаешь, то тебя экстренно заберут.
1: Знаешь,
0: а когда тебя заберут
1: еще будет
0: экстренно, ты не успеешь подготовиться.
1: Подожди, я тебе скажу, знаешь, честно, как страшно. Я просто это в эфире отвлекаюсь и
0: я
1: не
0: понимаю.
1: Думаю об этом.
0: Мы же делали это.
1: У меня последние три дня депрессия какая-то.
0: Да.
1: Я
0: и вот такая дрожь в ногах, в руках, да, это очень больно.
1: Вообще,
0: да,
1: ни с кем общаться не хочу.
0: А, доброе утро, васаби. Самое неприятное, когда ты молотком забиваешь гвоздь и промазываешь и попадаешь в палец.
1: О-о-о!
0: Или когда коленом ударяешься об угол стола.
1: Ой, а еще знаешь, когда, подожди, когда ты такой вот так что-то протираешь в комнате, например,
0: да,
1: и забыл,
0: да,
1: что у тебя открыто окно. И ты такой раз встаешь и спиной углом или головой углом.
0: Или головой. Об открытую какую-то антресуль, что-то угол.
1: Да, ты...
0: Ребята, какая боль головная.
1: Ты же встаешь еще со всей силы. Дерз! Там как будто сам себя ушатал.
0: Доброе утро, королева эфира, Эльвира и какой-то там Антон. У меня
1: хватит
0: бывает...
1: уже, это первую неделю она просила
0: Булат,
1: так писать.
0: Булат, тебе привет. Пиши так всегда. Мой золотой, пиши
1: Булатик
0: так всегда. Целую, люблю тебя. А, у меня бывает снится страшный сон. Я хочу просто... Я попадаю в другой страшный сон, и это жесть.
1: И вообще страшно. Да-да, когда ты аж просыпаешься, что ты молишься во сне, потому что там такие жути у тебя
0: Ребят,
1: происходят.
0: Я не знаю, как это работает, но
1: давай,
0: это работает.
1: Это работает.
0: Ножик под подушку.
1: Да?
0: И не будут сниться кошмары. Ребята, это, я
1: прикинь,
0: не знаю.
1: Прикинь, такой просто
0: но
1: под
0: это...
1: белочкой проснулся,
0: это...
1: смотришь, у тебя нож под подушкой взял,
0: не,
1: зарезал,
0: ну,
1: рядом.
0: Нет, ну...
1: Я шучу.
0: Нет, нет, можно не такой нож, можно просто вот такой десертный нож, вот такой маленький, да?
1: А можно перочинный какой-нибудь складной?
0: Нет. То есть, ну, ну вы куда-нибудь под матрас положите, ребята, это реально работает.
1: И что, сладкие сны?
0: Да. Самое мрачное ощущение – это мазок у уролога, особенно когда очень медленно. Вообще это жесть. Ребята, когда быстро тоже. У женщин то же самое,
1: та же система. Что у мужиков, да. Женщин, что
0: а давайте возьмем ЦПР, ТПР, ЦПЦПР.
1: А ты даже не понимаешь, что берут.
0: Да, и такое... тебе туда какой-то йод, уксус, все заливают. Что-то какой-то... Нет,
1: как будто знаешь, из тебя какое-то блюдо готовят. Да,
0: да, да, да, тебе там уксусом этим йодом
1: приправу
0: все заливают.
1: Еще. Давайте еще по вкусу посолим, поперчим.
0: Вышкребут, пошкребут, потом это все, это схваткообразная боль. Да, ребята, да.
1: Схваткообразная?
0: Схваткообразная, да. Ну вот у женщин потом так больно. Так, когда локтем ударяешься и током как шандарахнет.
1: Хозяюшка, мы еще даже ни одну музыку не слушали.
0: Точно, ребят, ну мы как всегда, да, 30 да. минут эфира примерно.
1: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

0: будет. Итак, новость такая. Подруга матери...
1: Так.
0: Вот видели, которая целовала сына прямо в губы? Это случилось в Астане. Видео все видели?
1: Mother's
0: Короче
1: friends.
0: Говоря, видео с 23-летней девушкой и маленьким мальчиком появилось в соцсетях. На кадрах она несколько раз...

0: улыбаешься.
1: Нет,
0: сидишь.
1: Я не улыбаюсь, я просто поражаюсь вот этим видео вообще.
0: А ты видел это видео?
1: Видел, видел.
0: Она так целует,
1: и я в шоке,
0: целует.
1: Нет, просто...
0: Мальчик не понимает, ребенок совсем
1: конечно,
0: маленький.
1: Конечно, он еще не мужчина, да.
0: Сколько,
1: нет,
0: да.
1: Ты и поцелуй так 20-летнему парню.
0: Целует и целует. Целует и целует. И прям страстно упивается им.
1: Вообще
0: очень странно это все выглядит, конечно. Очень странно. Вообще для меня все родители выглядят странно, которые целуют детей в губы.
1: Какие-то действия вот такие странные с детьми проводят.
0: Это мой ребенок. Я его... Ну, можно же не в губы целовать.
1: Ну, не в губы, да.
0: Ну, обнять его, в щечку поцеловать, в лобик поцеловать, да? Ручку поцеловать.
1: Ну, на крайний случай, там, в локоток, если ударил.
0: Да, да, да. Ну, что-нибудь такое, да?
1: Да, ну вы что?
0: Ну, в губы, еще так вот закрывая глаза. Так вот прям смакуя его.
1: Мне кажется, губы предназначен поцелуй только с девушкой. Ну, как, между...
0: Ну, и то нельзя, если ты женат, Антон.
1: А, ну, смотри, кому кто как хочет.
0: Только жену свою целуешь. Слушайте, а в какой момент в браке происходит вот это самое,
1: что когда ты не хочешь уже... целоваться?
0: Нет, когда мы уже не целуемся. Почему?
1: Да, да, да.
0: Вот
1: да
0: мы просто вот раньше мы могли вот целоваться на свиданиях, вот прям первый
1: нет,
0: поцелуй, второй, третий
1: нет,
0: поцелуй.
1: Я просто понимаю, как будто сожрешь как будто человека сейчас.
0: Да, а сейчас вот если и сейчас обязательно целоваться только для того, чтобы случилось дальше. Какая-то вот, ну вы
1: близость.
0: Понимаете, да? Ради близости ты можешь еще более-менее поцеловаться.
1: Не, ну почему?
0: И близость также случается без поцелуя. А. В браке, да? Но не бывает поцелуя без близости. В браке. Вот что вот ты прям так целуетесь, и все.
1: А, и все, да, просто.
0: И ничего не произошло.
1: Нет.
0: Вот,
1: какая-то
0: вот
1: вообще
0: это...
1: какая-то ерунда.
0: Такая интересная история. Ой, как мы к этому перешли, я не знаю, но...
1: Не знаю, но дальше
0: короче
1: новость
0: говоря, ребят,
1: про поцелуй.
0: Осуждаем,
1: новость, да.
0: нельзя. Тем более подругам, друзьям, кому-либо давать целовать своих детей в губы.
1: Губы еще так страшно.
0: Дети, ничего не понимают.
1: Нет, хотя бы, вот знаешь, вот парень хотя бы достиг уже какого-то возраста, там, 16 лет. Там и подруга, нет, ну, например, там, ну, это,
0: что
1: знаешь...
0: Что ты несешь, 16
1: нет,
0: лет?
1: Смотри,
0: дурачок,
1: нет, например, ну, если парень сам не против.
0: 18,
1: точнее, ну, я перепутал возраст, когда взросление.
0: Да, вообще, ты можешь не приводить примеры, я тебе...
1: Примеры не мое?
0: Антон, давай так, уже давай серьезно. Так. Я каждое утро тебе говорю, если я озвучиваю новость, не приводи примеры.
1: Хорошо.
0: Не говори лишнего.
1: Но я и не говорю
0: лишнего. Не говори
1: лишнего,
0: наговоришь себе.
1: Все. Я тебя услышал.
0: Я вот вижу тебя вот так вот просто вертикальная решетка.
1: Я тебя тоже так же вижу.
0: Все, понимаешь?
1: Горизонтально.
0: Конечно, по этапу пойдем.
1: Ну-ну.
0: Не говори, вот пример, вот ничего лишнего не говори.
1: Вот ты просто больше застряешь на другом. У нас юмористическое развлекательное шоу. Вот ты же понимаешь, что я имел в виду.
0: Нет. Это такая тема чувствительная.
1: 18 лет я имел в виду.
0: Нет. Ну ты сказал 16.
1: Ну, перепутал.
0: Тема чувствительная.
1: Возраст.
0: Вот. Сейчас вот эти мамочки.
1: Хорошо, я скажу себе.
0: Я
1: скажу на себе, на своем примере. Если...
0: Все, не тем
1: ладно.
0: Более. Ты там уже целовался с 12 лет.
1: Ты
0: с 30-летками.
1: Вообще...
0: Я учился, опыта набивался.
1: Ну да.
0: Хороший
1: опыт.
0: Так, во Вьетнаме полиция задержала 12 человек, которых подозревают в массовом похищении домашних кошек. По версии следствия, животных отлавливали на улицах и во дворах, после чего перепродавали для употребления в пищу. Предполагаемый организатор схемы скупал украденных животных и передавал их дальше. Всего подозреваемые признались в похищении около почти там
1: 2800 кошек.
0: Да, кошек. Ребята, почти 3000 кошек.
1: Котов.
0: Это, ну, смотри, они признались в этом.
1: А сколько не
0: я
1: признались
0: думаю,
1: и
0: да,
1: не поймали?
0: Я думаю, что там больше.
1: Мне кажется, 2800 это только вот тушками нашли
0: да.
1: в данный момент.
0: Во время рейда полиция обнаружила десятки животных, ловушки, весы и мотоциклы, которые могли использоваться для перевозки кошек. Часть питомцев также удалось вернуть владельцам. Вот, пожалуйста,
1: вот,
0: ребята.
1: Вот, пожалуйста, да.
0: Я вот, знаешь, для меня вот Вьетнам, там, Таиланд, тут вот какая-то экзотика. И вот, знаешь, почему я не лечу туда?
1: Почему?
0: Только потому, что я вот не знаю, что там я буду есть. Я
1: а
0: всему
1: вот смотри,
0: не доверяю.
1: Ты,
0: я даже вот сейчас иду, вот это вот, где ладно. Измельченное мясо, где какой-то фарш, вот я нигде ничего уже не ем.
1: А, то, что ты не домашнее, это все уже,
0: вообще
1: да, после
0: уже
1: вот
0: все,
1: новостей.
0: Боюсь, да, после этих всех новостей. Нашли там этот чип, захожу на страничку этого ресторана, они продолжают продавать что-то там, такие блюда-сякие, показывают, что у них вот такое качественное мясо. Но я не знаю уже, чему верить, но я не верю точно в то, что там не может быть какой-нибудь собачатины или кошатины, котятины, как это правильно. Вот, я уже не
1: котятины,
0: доверяю.
1: Котятины? Нет,
0: не доверяю.
1: Кажется, кошатины.
0: Да, не доверяю.
1: Котятины
0: так,
1: гусит,
0: Джиган
1: как-то не очень.
0: Вместо лечения в рехабе отжигает в ночных клубах.
1: Да, видела вот.

0: пожалуйста.
1: Постояльцы израильского центра «Феникс» рассказывают, что Джиган регулярно уезжает из клиники, возвращается поздно ночью, зачастую в нетрезвом состоянии. То есть он в рехабе для вида, там молится, ага. что-то там, да, значит, банты лечится. Просто. Это все для вида. Да. Из-за отлучек он пропускает встречи со специалистами и занятия по программе реабилитации.
0: Психологами.
1: Он пьяный
0: там,
1: приезжает
0: да.
1: в рехаб, заметили? Ему даже в Израиле все можно. В самом дорогом рехабе ему все можно. А знаете почему? А потому что у него действительно...
0: Очень крутые родители. Но что самое интересное... Подожди. Что самое интересное, по уставу рехаба этого делать нельзя.
1: Нельзя, но он продолжает там оставаться.
0: Ну вот именно, как это вот так умудряется парень, а? Вот
1: да, вот он ходит, тусит с девчонками по ночным клубам, выпивает, делает все, что ему заблагорассудится. Да, да.
0: Я слышал, там на видео видно, что он выходит даже с одним из сотрудников реабилитационного центра и садится в его китайский автомобиль какой-то и едет на тусовку.
1: Да, они вместе. Там даже сотрудник этого реп-центра, он его возит.
0: Потому что у него есть право.
1: А как вы думаете, почему он это делает? Потому что у него есть деньги, ребята, да?
0: Очень большущие деньги и большущие родители. Я не знаю, насколько...
1: Любителям натальной...
0: Ладно.
1: Любителям натальной карты анонс. Совсем скоро мы увидим выпуски с героиней Лолитой. Певица Лолита посетит натальную карту. Да, Лолита Милявская, а также певица Полина Гагарина. Вы знаешь, мне кажется, вот с Полиной Гагариной, как всегда, будет все самое скучное. Это единственный скучный человек, вот такой персонаж в шоу-бизнесе, которая везде вот такая идеальная вся, глянцевая.
0: Просто такая,
1: Будет, наверное, вот прям даю гарантию, ребята, давайте так, я предсказываю, да? Вот она будет неинтересная, скучная, никак не раскроется, личную жизнь все будет замалчивать, будет просто как-то вот там ужимки, поджимки, как-то будет все это, знаешь, все пройдет так слишком гладенько, скучно, серо, неинтересно. Да, неинтересно.
0: Как будто человеку нечего рассказывать, а рассказывать-то есть что, просто не хочет.
1: Вот как это Анна Асти, тоже такой скучный выпуск был. И я не ожидала от Сергея Лазарева, что он так умеет вот...
0: Раскрыться хорошо,
1: так умеет раскрываться, шутить. Дима Билан тоже какой-то такой скучненький, такой токсичный.
0: Ты знаешь, вот мне кажется, вот заметь, да, когда сам... Артист приходит на интервью уже в таком настроении, что будто его сейчас будут дергать, он такое интервью и выходит. Как
1: когда тебе надо
0: на
1: просто не приходить.
0: Да, конечно.
1: А Полина Гагарина, она ходит на все интервью, она нигде не раскрывается.
0: А
1: никаких подробностей. А все хотят узнать что-нибудь из ее личной
0: жизни. Конечно, хотят увидеть ее как человека.
1: Да, какой-то приземленной. Она будет такая, мне кажется, холодная и закрытая, да? Как
0: вот
1: это
0: как
1: делает...
0: будто Снежная Королева, вот, знаешь, она бы отлично подошла.
1: Да, как это делает? Кто же это дала, не важно, забыла. Вот еще кого-то хотела привести в пример.
0: Кейт Миддлтон.
1: Причем тут?
0: Ну, я не знаю, просто с голову взбрело просто.
1: Я тебе 100 раз говорю, никогда не приводи примеры. Вот я тебе только недавно вот
0: говорила. Нет, ну я выдаю просто, с кем можно сравнить, я не знаю, просто выдаю там информацию, а ты сама выбирай.
1: Пошел слушок. На страничке кастинг Москва Фэшн выложили объявление. Требуется массовка на съемку 2-го сезона «Слово пацана» в Москве. Занятость ориентировочно 6-8 часов. По 5000 рублей будут платить массовки. Вот, и что мы
0: значит, это к чему?
1: Что будет
0: «Слово
1: пацана»
0: 2. Да.
1: Yep. Идем дальше. Значит, мужчина, 16 лет, сталкерит школьную любовь и не верит, что у нее есть муж и дети. По данным МЭШ, еще в 2010 году Ксения из Уфы, это в Уфе происходит, чисто по-дружески сходила с одноклассником Эфимом в кино. Однако тот воспринял все всерьез и влюбился в девушку. С тех пор он не дает ей покоя, присылает цветы и подарки, караулит ее на улице, а еще писал странные послания про то, что их души должны соединить ангелы. Ксения сразу сказала парню, что его чувства невзаимны, но несмотря на это, он продолжал ее преследовать. С тех пор девушка успела уже выйти замуж. Она успела родить детей, но Ефим отказывается в это верить. Недавно сталкер проник в квартиру Ксении, напал на нее, вот начал ее душить и требовал доказательств наличия мужа и детей. Она показала ему свидетельство о браке, показала свидетельство о рождении детей. Он их взял, порвал у нее на глазах. и продолжил ее душить.
0: Вообще-то.
1: Тогда Ксении удалось все-таки сбежать. Полиция возбудила несколько уголовных дел, но не задержала мужчину. Как до суда так? Ефим остается на свободе. Не знаю, мне кажется, он болен, мне кажется, его
0: мне
1: лечить
0: кажется,
1: надо.
0: Тоже, да. Да. Не все в порядке с головой.
1: Не все в порядке.
0: Вопрос, где в этот момент были дети и муж?
1: Я не знаю, тут много вопросов, конечно же, очень много. Ну ладно, идем дальше.
0: Давай, давай.
1: Да. 7 самолетов в Казахстане планируют обеспечить интернетом.
0: Вот так.
1: Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства. По его словам, интернетом уже обеспечены 1500 вагонов в составе 124 поездов на 50 железнодорожных маршрутах. Продолжается работа по подключению 7 самолетов и 50 туристических локаций, сказал Мадиев. Ну, надеюсь, так и будет, да? Так, идем дальше. Дичайшая новость, конечно, в Ингушетии произошла. В Ингушетии родители отказались сопровождать тяжелобольного ребенка на лечение и потратили собранные фондами средства.
0: Это вообще ужасное, просто...
1: Да, ребята, это просто дичь. Семья малыша, которому еще нет месяца, он только родился, отказалась ехать с ним на лечение в Москву и потратила все переданные фондами деньги на свои цели. Да, малютку оставили в столице России на произвол судьбы, скажем так. Что там произошло? То есть они собрали очень кругленькую сумму, эти родители, то есть все им там эти фонды помогали.
0: Да,
1: люди скидывались.
0: Кто-то из правительства, да, там тоже помогал перевезти девочку, в Москву.
1: Но родители отказались сопровождать ребенка. Они оставили и сказали, что им до него нет
0: дела. А им купили там и билеты, и проживание,
1: да,
0: все остальное.
1: Они купили себе кучу там всяких подарочков, все тусят, балдеют.
0: Никуда не поехали.
1: Да, ничего с этим не делают.
0: Вот это да.
1: Вот. Так что не все родители святое. Вот,
0: вот видишь, да, мама это святое.
1: Родители. Да. А почему сразу мама?
0: Нет, просто,
1: родители
0: папа,
1: тоже.
0: Нет, просто папа это однозначно, не надо говорить про папу. Папа это святое.
1: Знаете, я вообще поражаюсь мужчинам и восхищаюсь одновременно. Ты посмотри, мужчины настолько снизили планку, что даже если что-то происходит с детьми, все говорят, а где их мама? А где их мама? Ты понимаешь, да, что на мужчин уже никто не надеется. То есть они так вот, раз общество так подогнали к тому, что вот никто не спрашивает, а где ее папа?
0: А где ее
1: отец? А где его отец? Все говорят, а где мама была? А куда мать смотрела? А где мать? Почему без присмотра матери?
0: Ну, потому что мать это
1: понимаешь?
0: Последняя инстанция, которая может потерять ребенок, мне кажется.
1: Нет, Антон, нет. А отцы, они сразу снизили изначально планку, что на них надежды никакой нет. Ты знаешь, вот даже когда по скорой мой муж сопровождал дочку, там все спрашивали, а где мама? А где мама? Почему вы приехали с ребенком, а не мама? Я думаю,
0: какая разница, родители
1: еще
0: приехал,
1: смотри, смотри, как это умно, да, вот они так снизили планку, то есть, например, вот любой мужчина, обычный мужчина, отец там троих детей, который ходит на работу, да, Тосечка, не курит, не пьет, не лудоман, не наркоман, то есть обычные вещи, он как бы, просто живет свою жизнь, да, там, зарабатывает деньги, прогуливает детей там раз в неделю в парке, и все говорят, какой папа, какой идеальный муж. Понимаешь, просто, знаешь,
0: я тебе
1: даже
0: объясню,
1: это базой не назовешь,
0: да?
1: То есть мужчины изначально снизили так планку, что уже к ним нет какого-то такого доверия. И если мужчина ведет себя обыкновенно, все такие, браво! Браво!
0: То есть
1: прекрасный отец.
0: Мужчины это, то есть, наоборот, норма, это когда он вообще ненормальный отец, понимаешь? Вот, то есть, в основном обществе, мне кажется, что сейчас, если хотя бы какие-то, знаешь, вот уже там приносит зарплату, любит и уже хорошо.
1: Да, и никто не говорит, какая она классная мать, не изменяет. С утра до вечера с ребеночком вот возьмет коляску, гуляет, да? Например, ребенок опрятный, ребенка в школу привозит. У нас
0: это норма.
1: Детей отвозит там папа в школу, и все учителя, какой вы классный папа, вы приводите детей в школу. Что он такого сделал?
0: Просто
1: отвел детей в школу.
0: Я тебе скажу так, все-таки...
1: В то время, как я сижу здесь в эфире, я зарабатываю деньги. Никто не говорит, какая она прекрасная мама, она зарабатывает деньги, она ходит на работу, еще дети сыты, одеты, красиво одеты, обуты, да? Какая прекрасная мать, гуляет с ними в парке.
0: Я тебе сейчас объясню, потому что это априори заложено нами и в памяти, да, что это так
1: должно... Ничего не заложено, это просто патриархальное общество.
0: Хорошо, пусть так будет, но знаешь, как, допустим, в каких-то литературных изданиях написано, да?
1: Которые мужчины писали.
0: Которые мужчины, да, что женщины это самые нежные из создания, понимаешь?
1: Мужчины это придумали.
0: Которые умеют любить, которые это более сочувствуют, у которых, понимаешь, эмоции на первом плане. Вот почему.
1: Эмоции на первом плане у мужчин.
0: Женщины больше ответственные, то есть вот
1: мужчины
0: женщины более чисты вообще в своем понимании.
1: Ребята,
0: поэтому
1: нет,
0: для
1: нет,
0: женщины это быть нормой.
1: Это все мужчины,
0: а мужчины, вот понимаешь,
1: нормы.
0: Мы вот настолько безответственные, потому что поэтому а мы не увязываемся никак. Понимаешь,
1: мужчины
0: смотри,
1: могут не увязываться.
0: Все войны из-за мужчин, все какие-то неразберки, все из-за мужчин.
1: Говорят, что женщина эмоциональная.
0: Нет, ну потому что вот.
1: Вот, пожалуйста, понимаешь?
0: Я тебе доказал, что женщина лучше.
1: Нет.
0: А вот.
1: Просто, понимаете, да, ребят?
0: Вы гораздо просто, вот знаешь, мудрее, целесообразнее подходите.
1: Посмотрите, сколько преступлений. Это все на эмоциях делают мужчины.
0: Да.
1: А говорят, что женщина эмоциональная. Ай-яй-яй, не будем ее допускать на какую-то серьезную профессию. Случись у нее ПМС, она не эмоциональна, она неадекватная, неадекватная.
0: Не, ну ты знаешь, потом кто-то скажет...
1: Она посудит, что я только мужчина.
0: Подожди, кто-то скажет, это все равно произошло, знаешь почему? Потому что было, наверное, две женщины или еще что-то. Ищи шершеля фам, да, мужчины будут все равно переносить вот так вину с себя на кого-то.
1: Да,
0: да.
1: И когда, как вчера, мужчина нам написал, мужчинам так тяжело живется. Ой, ребята, вот честно, кое-как удержалась от того, чтобы его не
0: заблокировать. Каждому живется по-своему, ребят. Я бы так сказал.
1: Да, все мы, да.
0: У каждого есть свои трудности, у каждого есть свои тараканы, с которыми он живет. И поверьте, у некоторых есть
1: женщинам живется тяжелее, сложнее.
0: Я не буду ее с ней спорить.
1: Конечно, не
0: будешь. Потому что мне потом здесь тяжелее будет житься, чем сейчас.
1: Ну, даже вот просто бытовой такой, знаешь, случай.
0: Да.
1: Да?
0: Ага.
1: Вы оба стали родителями. Ты сливаешься, ребенок остается навсегда рядом с твоей женой, да? Ты сливаешься, ты женишься второй раз.
0: И всю жизнь.
1: Второй раз не понравилось, третий раз женишься. Вот. Третий раз не понравилось, четвертый раз женишься.
0: Коллекционер.
1: Да. А там остаются жены с детьми. Даже
0: нет,
1: хотя бы вот просто вот
0: нет,
1: один
0: понимаешь,
1: пример.
0: Кто-то однолюб, кто-то коллекционер.
1: Да, ну,
0: ну по-разному.
1: Конечно, все.
0: Да. Все, я понял, хорошо. Ну, пытаюсь юморить, что ты прям начинаешь-то. Ой, извини, пожалуйста, хозяйка, что-то
1: как ты со мной разговариваешь?
0: Я что-то, да, что-то я не знаю, что произошло какое-то, как будто, знаешь,
1: ага,
0: как будто...
1: Наваждение,
0: да? Да, как будто Гудвину за смелостью сходил, а потом вспомнил, что в Гудвин-то только в сказке, и все нормально, вернулся обратно, извини,
1: успокойся,
0: пожалуйста.
1: Антон.
0: Да, я спокоен, все.
1: Успокойся.
0: Тихо, тихо, тихо, тишина.
1: Больше так со мной никогда
0: все,
1: не
0: разговаривай. Все, все, кстати, Дельфину 55 лет исполнилось, да.
1: Дельфин, а солист...
0: Певец группы «Мальчишник». Очень про него, кстати, написал Минаев и взял у него интервью в подкасте. Очень, говорит, интересный артист своего времени.
1: Ну,
0: я с ним
1: конечно.
0: Соглашусь, потому что у него классные треки.
1: Ну, они, знаете,
0: своеобразные.
1: Они, ребят, они немножко наркоманские. Вот, не знаю, я это так вижу. Какие-то вот, вот у этого Дельфина, вот если взять даже его первый альбом, да не первый, и последующий, вот, какая-то музыка наркоманская, мне не нравится.
0: Ну,
1: какая-то
0: как.
1: Психодел какой-то. Что? Ну, это классно, но она
0: это
1: тоже психоделическая
0: классная.
1: Такая, да, странная, на любителя очень. Что я еще хотела сказать?
0: Открой
1: что-то я
0: двери,
1: хотела.
0: Я войду и принесу
1: так,
0: с собой
1: так, так. Все, ребята, нету, мне нечего больше и сказать. Новости дальше интересные каких-то... А новостей каких-то
0: тебе
1: интересных нет. Переходим
0: ее,
1: к обсуждению темы.
0: Да, тема у нас такая. Самые ужасные ощущения, которые вы испытывали в своей жизни. Мы составляем топ ужасных вот этих, вот этих ощущений. От самых мелких до масштабных.
1: Да,
0: пишите.
1: Пишите. 8 через 3 минуты к вам вернемся.
0: 107-10-22.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю,

0: Осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Итак, ребят, перехожу к вашим сообщениям. Пишут нам о самых ужасных мерзких ощущениях.
2: Да, и мы составляем топ.
1: Здравствуйте, Васаби. Шоу самое мерзкое, когда съел много мороженого, и из внутренней стороны носа идет холод. Потом, когда мизинец ударил об край шкафа, а еще когда переел KFC, и дальше мучаешься, ну вы сами понимаете, да? Нурсултан, 33 года, из города Алматы нам написал. А еще бывает, вот аж голова замерзла, вот так вот, как будто мозг замерзает.
2: Это да, когда ты холодный напиток какой-то начинаешь.
1: Знаешь,
2: и сразу вот этот, знаешь, да, сморщ или молочный коктейль. И ты такой, как будто мозг у тебя просто сейчас тебе этот трепанацию черепа делают, и ты вот, ну все.
1: А еще, когда кимарнул, во сне падаешь. Вот кимарнул и во сне падаешь. Тосечка,
2: нет,
1: бывает
2: если,
1: так?
2: Если ты падаешь во сне еще, знаешь, и неудачно приземляешься.
1: Неприятно, когда глаз дергается сам по себе. Вот написали. Неприятно, когда над Антоном мужики прикалываются в эфире. Азамат написал. Азамат, пожалуйста, приезжай к нам, стань его телохранителем.
2: Азамат,
1: охраняй
2: это мой
1: его
2: вообще.
1: От всяких вот таких
2: респект.
1: Вот, знаете.
2: Нет, а что нет, он же не может, мужиков. Ну, я бы сам бы с ними пообщался.
1: Нет,
2: если
1: ты
2: бы
1: не
2: они
1: можешь,
2: подъехали.
1: Ты же слабенький, он щупленький, ну, у меня, ребята.
2: Я зато
1: Антошка не умеет драться,
2: да, ну,
1: он
2: прям,
1: такой неконфликтный, потому что. Ну ты же не умеешь драться.
2: Ну, чего ты решила-то?
1: Ну ты такой,
2: Эля,
1: мне кажется,
2: ты,
1: мне кажется,
2: одно
1: ты вот
2: время
1: так
2: ты по-другому.
1: Вот так, я? Царапки. Я всегда. Одно время когда?
2: Ты что рассказываешь?
1: Говорю, что ты только мне? Убегаешь. Мой Тосечка такой слабенький, худенький, ребят. Ему
2: нужен
1: срочный телохранитель, да. Не, он истеричка такая, вот он может, значит, поругаться, а потом убегает. Вот, мне
2: да,
1: жалко.
2: Это шутейки и лирочки.
1: А, доброе утро, Васабушки. Неприятное чувство, когда ударяешься.
2: Вот что самое интересное, одно время она мне говорила, если кого-то и надо будет позвать на разборки вот с кем-нибудь, да, со своим бывшим или еще что-то, я позову тебя.
1: Так мой бывший-то тебя не одолеет.
2: Да и...
1: Но поверь мне, Тосечка, ты-то ладно, никого из других не одолеешь. Вот два слабака встретишь, ты чуть-чуть посильнее.
2: Хорошо.
1: Ты больше замотивирован, я тебе плачу зарплату, понимаешь? Да, тебе надо будет отрабатывать. В глазах хозяйки не упасть.
2: Какой красивый сейчас смех был.
1: Когда ударяешься об стол, говорят, вот, аж искры из глаз. Да, неприятно, ребят.
2: А еще подожди, когда вот, знаешь, например, берешь вот, ну, аккуратно там, тебя попросили, ну, там, своего, как, ну, какие-то знакомые, там, ребеночка подержать, маленького, да?
1: И
2: он тебя нечаянно пинком прям по одному месту, и ты такой... Ну, наступил
1: ну,
2: там
1: все,
2: или еще
1: остановись.
2: Что-нибудь.
1: Ну, а такое всем бывает. Доброе утро. Отец формулировок, гений мысли, батя эфира Антон Павлов. По теме самая неприятная боль, когда у тебя на остатке пару тысяч тенге, и тут же банк берет комиссию за обслуживание. Да!
2: Это большая боль.
1: Переходим в следующий час, ребят. Пишите, мы ждем.
0: Азарова, Павлов, Васаби. Залог идеального осенью.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасарова
1: и Павлова. Итак, любимые наши, прямо сейчас гороскоп на сегодня.
2: Да,
1: сегодня у нас 7 октября.
2: 09.04, да, по времени.
1: Зачем ты лезешь?
2: Я просто тебе напоминаю.
1: Я говорю про время, я говорю день недели. Да. Это все я говорю. Зачем ты лезешь?
2: Все, давай
1: каждый
2: по-новому.
1: Раз, ну смотри, я каждый раз говорю, сейчас гороскопы, начинаю там даты, значит, день так, недели, время.
2: Потом я говорю, какая
1: а потом
2: земля.
1: Потом ты говоришь созвездие. Да. Зачем ты меня перебиваешь?
2: Давай по-новому.
1: Сам читай свой гороскоп, я не буду, все, ты меня достал.
2: Ты там...
1: Мне вообще этот гороскоп не нужен,
2: Антон. А знаешь, с другой стороны, вот ты говоришь, читай свой гороскоп. Да, действительно, гороскоп мой, я его и буду читать.
1: А, мы так решили.
2: Ну, ты же сказала свой.
1: А вот и читай. На.
2: Овны. Хоть что-то отстоял свое. День уже хорошо начинается. Овны, пусть и не с кафе.
1: Читай.
2: Овны. День подходит для активных действий и решения рабочих вопросов. Не тратьте деньги
1: импульсивно. Нормально читай, Антон. Не дурачься.
2: Тельцы. Хороший момент для финансового планирования и бытовых дел. Вечером уделите внимание близким. Близнецы, не распыляйтесь на несколько задач сразу. Важный разговор поможет вам помочь разобраться в давней ситуации. Раки. Новости, неожиданные сообщения заставят изменить планы. Сохраняйте спокойствие и не делайте поспешных выводов. Львы, ваша энергия поможет продвинуть дела, но сегодня лучше действовать без лишней демонстративности. Внимательнее относиться, лучше к расходам. Девы, можно дальше?
1: Да.
2: Он просто вдохнул, я так думал, что случилось. Девы, один и наиболее продуктивный день для вас сегодня. Наведение порядка и работа с деталями принесут вам отличный результат.
1: Один весы. Из более продуктивных
2: да,
1: дней.
2: Да, из наиболее
1: продуктивных. А ты говоришь, один и более.
2: Из наиболее.
1: Нет, ты сказал, один
2: значит,
1: и более.
2: А, значит, я съел. Один из наиболее, окей?
1: Ой.
2: Ну, бывает, когда кушать хочется, ты даже буквы глотаешь. Весы.
1: Глотаешь.
2: Кушать. Да. Есть.
1: Взрослые
2: есть.
1: Едят.
2: Точно.
1: Кушают дети, собаки.
2: Да?
1: Да.
2: Я, может, собака, ты мне сколько лет говорила?
1: Нельзя говорить взрослым людям кушать.
2: А как можно говорить?
1: Есть. Взрослые
2: жри,
1: люди
2: да, можно
1: едят.
2: Еще.
1: Жри даже лучше, как будто,
2: да.
1: чем кушать.
2: Кушать. Кушать подано. Идите жрать, пожалуйста. Где это было? Вспомни. Ладно.
1: Так кто там был-то?
2: Кто?
1: Уголовники.
2: Ну и какая разница? Фильм-то классика. Значит, классический уголовники. Ну ладно, так шучу. Весы, да, там были. Весы.
1: Давай быстрее.
2: Захочется немного отстраниться от суеты и побыть наедине с собой. Не перегружайте вечер лишними встречами. Скорпионы. Откровенный разговор способен многое расставить по местам, а вот с серьезными финансовыми решениями лучше не спешить. Стрельцы. Ваши идеи могут привлечь внимание окружающих. Хороший день, чтобы показать результаты своей работы. Козероги. Практичность сегодня особенно сильна. Пересмотрите планы, расходы и договоренности и уберите все лишнее. Водолеи. Делите большие задачи на маленькие. Так вы справитесь значительно быстрее. Рыбы. Совместные решения окажутся удачнее самостоятельных. В отношениях поможет простота и отсутствие лишней драматичности. Все, хозяйка. Есть
1: спасибо.
2: Газ в гороскоп. Чтобы все были знаки зодиака спокойны сегодня.
1: Да ты в то говорил.
2: Да. И как говорит Заур Султан, заглянули в будущее и узнали, что их ждет сегодня.
1: Ну если Заур Султан говорит,
2: ну да, это
1: конечно.
2: Же наш голос
1: все,
2: с канала. Все,
1: план, все.
2: Все, джига, окей. Все. Как там Самойлова говорит? Ну, а ты можешь сама с собой, кстати, играть вот так?
1: Антон, остановись, пожалуйста.
2: Ну, да, потом. Все, а, все, давай. Все.
1: Тихо, нам пишут.
2: Кстати, а какая боль еще была? Знаешь, я знаю, вот хозяйка нам до этого в восьмом...
1: Как его много, ребят, я не могу
2: какая
1: просто.
2: Боль? Знаешь, какая боль самая
1: какая
2: сильная?
1: Какая была?
2: Аргентина, я Майкл 5-0.
1: Все, на этом музыку поставьте, я не могу продолжать эфир.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби. What it do, baby boy?

0: Осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит.
1: Так,
2: тебе
1: ребята,
2: это не грозит.
1: Не грозит, не грозит. Здравствуйте, Эльвира.
2: И не заразит тебя никто. Кто-то?
1: Эльвира, царица эфира. Вас слушает город, вам рукоплещет полмира.
2: Ого.
1: А Антон рядом скромно стоит у дверей. Не каждый достоин быть рядом с царей. Царей. В детстве смотрел кино и руку в стакан... Чего? А, это он по теме пишет.
2: Да, да, да.
1: В детстве смотрел кино и руку в стакан стеклянный запихал. И край стакана сломался, и мизинец... кожу снял до кости. Было неприятно. Да,
2: а
1: ребята,
2: вот еще знаешь, хозяйка, вот я не знаю, ты, наверное, скорее всего, тоже помнишь такое, когда вы играете, например, и дом, ну, во дворе частного дома, и у тебя есть какая-то там палка, да, и, тебе, которые дали там, вы не знаю, там, в казаки-разбойники или в что-то там погоняешь ты ей, и у тебя выдергивают из рук, и у тебя вся рука в занозах, вот, например.
1: Вот это адская боль,
2: это
1: да.
2: Это ужасно, да.
1: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и дружище Антон. У меня фобия на людей, от которых плохо пахнет. Не следят за собой, все остальное переживу. Виталий из Алматы. А еще бывает такое, вот ты смотришь на человека, и чисто визуально тебе кажется, что от него неприятно пахнет.
2: А просто бывает, знаешь, когда человек очень красивый, а ты подходишь, от него неприятно пахнет. И знаешь, как бы он ни выглядел,
1: да,
2: от него всегда
1: все,
2: неприятно
1: все,
2: пахнет.
1: Да.
2: И ты вот знаешь, как бы ты ни старался перебороть этот... Эту нелюбовь
1: да,
2: к запаху, угу, не получается.
1: Самое все. Мерзкое для меня, это когда у кого-то рядом журчат жидкие сопли в носу. Это вот Антон.
2: А,
1: и он втягивает их, а они продолжают журчать. А что касается... А что касается меня самой, то я не переношу просто чувство, что я заболеваю, когда начинается першение в горле. Да!
2: Карамба!
1: И какой-то холодок в носу, и ты понимаешь, что все твои планы идут с этого момента лесом. Да, вот это вот начало простуды,
2: да,
1: еще
2: да, да,
1: когда вот горло чешется и колет, чешется, да, чешется и колет.
2: Свистать всех наверх! Слышал?
1: Да,
2: карамба!
1: Да.
2: Не знаю,
1: доброе
2: было.
1: Утро, Эли и Антон. Вообще неприятное чувство, когда помыл вручную пола с порошком, и подушечки палец протираются. И щиплет долгое время.
2: Да.
1: Доброе утро. Мне как-то вытаскивали окалину из глаз.
2: Окалину из глаз.
1: Это когда тебе иглой в глаз лезут и говорят, не моргайте. Да.
2: А еще знаешь, когда вот какие-нибудь, вот я помню, в детстве у меня мама любила ходить к бабушкам там. И, например, у тебя там какой-нибудь ячмень на глазу и долго не проходит, и тебе его надо почему-то, не знаю, какой-то каленой иглой.
1: Да.
2: Вы что, врачей как бы не в курсе, что есть медики, пожалуйста, и ты знаешь, вот тебе вот эту иглу, я не знаю, почему она так называется, но цыганская игла,
1: да,
2: называется,
1: да,
2: большая. И тебе начинают туда как-то, тут уже страшно. Что...
1: Так, Ерлыч из Алматы написал, неприятно, когда в туалете в кафе включаешь воду, она не сразу и рывком таким брызнет на футболку и брюки. Пытаешься потом высушить как-то это все.
2: Это да, особенно когда на брюки, и такое ощущение, как будто ты сам это сходил.
1: А еще бывает такое вот дома, например, ты там ведро хочешь из ванной набрать воды, включаешь, а кто-то душ из домашних не выключил.
2: И в тебе все в лицо, да.
1: Душ тебе на голову, в лицо, вот куда попадает вообще жизнь.
2: И ты думаешь, ну что, нельзя ручку просто вернуть обратно на привычное положение, ведь это же кран в первую очередь.
1: У меня такая истерика, Антон.
2: Я тебя понимаю, я просто
1: рву умру. Всех, кто дома. Доброе утро, васабушки. А я ненавижу, когда ногу отсидишь, а она потом как чужая. Когда наступаешь, она предательски подгибается.
2: Да.
1: А еще когда колоть начинает, и ты не можешь встать на эти ноги. А еще, ребята, вот это чувство мерзкое, когда ты наклонился за чем-то, а у тебя как кольнуло в спине, прострел пошел вот такой ужасный. Это очень больно.
2: А еще бывает чувство, когда ты думаешь, что... Ладно.
1: Доброе утро, всем хорошего дня, отличного настроения, несмотря на пробки. Ужасное ощущение, когда что-то застряло между зубами, ковыряешь полчаса и никак не можешь вытащить. Хорошо, если будет под рукой зубочистка. Как же у нас много неприятных ощущений,
2: да?
1: Да, ребят?
2: Вот видишь, поэтому планета Земля не для нас предназначена. Слишком много неприятных ощущений.
1: Самое неприятное, когда пишешь сообщение 15 минут в пробке, вам отправляешь, а там включают музыку или читают новости, и ты не успеваешь услышать ответ, потому что уже пора идти на работу. А сайт эфир не работает. Опять сайт у нас не работает. Что,
2: ребят,
1: происходит?
2: Да, говорят, сайт почему-то не работает. То, что со стороны провайдера, это не наша вина, да, тот, кто предоставляет хостинг. Но я вам расскажу, что есть, оказывается, слушатели рассказывают, есть такие приложения специальные, ну вот, где...
1: Где? Чего?
2: В какие? Google, ну где приложение? В Apple, да. Скачивайте радио просто. И там есть, где можно настроить, и есть, где можно выбрать.
1: Можно,
2: именно радио Energy.
1: Здравствуйте, бесит сотрудник при разговоре. Обрывает кутикулу, заусенцы разговаривает, а сам рвет эту кожу вокруг ногтей, уже мясо. Бью его прям за это. Брызгала ему спиртом, говорит, нравится эта боль. У меня повышенное обоняние, и это просто кошмар. Когда садишься в такси, а там запах недельной немытой головы. Да! А еще запах одежды у людей, которая пропахла жареным с вечера, а он ее надел с утра. Да! Да! Вот, вот Ержик, кстати,
2: а еще,
1: говорит,
2: знаешь...
1: Тихо! Ну, я озвучу сообщение.
2: А, я думал, ты закончил.
1: А еще летом, зимой, неважно, когда... люди как могут с утра пахнуть? Вот как? Вы что, не моете с вечера? И про детей, у подростков повышенное потоотделение, пожалуйста. Следите за своими детьми, бедные учителя. Там такой запашок стоит после физкультуры. Да, особенно в класс заходишь, и это просто...
2: Кстати, я знаю, это девушка написала, да?
1: Да.
2: Я этой девушке могу объяснить, почему люди с утра, как они с утра уже так могут пахнуть. Так они еще с вечера домой не заходили. Они едут домой только сейчас, да, откуда-нибудь. А, вот, пожалуйста.
1: Есть такие семьи, у которых вот они дома вот готовят, жарят рыбу, там, котлеты, да?
2: Для них это привычный запах.
1: И
2: да,
1: они вот не открывают окна, и вот они жарят, и да, вот все дома...
2: Пропахло.
1: Пропахивает, прованивает этим маслом.
2: Жареной рыбой, например.
1: Да, потом, потом вот, например,
2: извините,
1: вот сегодня жарили рыбу, да, завтра котлеты, толком квартиру не проветривают. Потом поставили варить бешбармак, а там этот чеснок, это вяленое мясо, и все это жиром пропитывается. И вот такой запах, и пропитываются все вещи, которые вот там в прихожке.
2: Едой,
1: они,
2: именно уже,
1: повешали,
2: знаешь,
1: да,
2: всеми запахами еды,
1: да,
2: уже все там,
1: да,
2: намешано.
1: Вот у
2: просто,
1: меня,
2: да,
1: есть такая знакомая семья, ребята, вот котлеты жарятся, сушилку достают и развешивают белье.
2: Это вообще странно.
1: Тут же, да, кухня-студия, и все это развешивают. Ужас просто. Вообще для меня...
2: И там, знаешь, запах свежего белья, это вот как будто только что с,
1: да,
2: с плиты
1: еще,
2: котлетка.
1: Еще, знаете, какое неприятное чувство, когда, да, я прихожу домой, и дома остается запах еды. Вот я не люблю, поэтому я куда-то ухожу,
2: да,
1: я всегда проветриваю дом, я по 100 раз в день проветриваю. Если что-то... Или стараюсь что-то, например, пахучее, лучше мы идем в кафешку, поедим там. Вот лагманы, там эти манты, что-то такое, я стараюсь очень редко дома готовить, потому что остается запах вот этого сельдерея, кинзы. Просто терпеть не могу, когда дома так пахнет. А баранину тем более дома не готовлю вообще.
2: Этого
1: никогда, ребята.
2: Подтверждаю.
1: Никогда. Да, никогда.
2: Я
1: потому
2: вам
1: что
2: скажу
1: вот
2: так.
1: Этот запах потом остается, вот когда баранина варится, вот этот запах какой-то вот, вот этого бараньего жира, он потом пропитывает всю вашу одежду. И вот когда вы выходите, да, где-то в общественном транспорте, даже садитесь кому-то в автомобиль, от вас несет вот этим запахом. Вот честно.
2: Особенно, знаешь, еще бывает такое, когда ты в столовку, наверное, ну, бывает, в какую-нибудь такую не совсем качественную сходил, где,
1: да,
2: вот прям еда вот готовится
1: и
2: прям
1: все
2: в столовой.
1: Твои,
2: да,
1: куртки, одежда,
2: да,
1: все,
2: да,
1: как,
2: да,
1: пропахнет.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: да.
2: Но черт побери, вкусно там.
1: Вот мы делаем как? Всей, да, семьей. Если мы идем куда-то в ресторан, и мы приходим, например, там, ну, восточная кухня, да, все, мы там поели эти лагманы, все, одежда наша вся пропитывается. У нас золотое правило. Мы приходим домой, мы
2: и
1: всю одежду, всю в стирку. Вот прям всю в стирку. У меня даже дочка специально для кафешек таких одевается в какую-то одежду,
2: да,
1: например, которую она там раз поносила, в стирку еще жалко выбрасывать, она донашивает. Муж делает то же самое. Он одевает какую-то такую футболку уже, ну, не супер свежую. Мы идем, поели лагман, там что-то такое пахучее, вонючее в кафешке. Даже какой бы это ресторан ни был, все равно ты потом пропахиваешь этим жареным.
2: Ну, то есть красиво,
1: да,
2: вы в ресторан не
1: одеваетесь. Приходим домой, все это скидываем с себя. И сразу в стирку. Да, всегда.
2: Буржуев.
1: Это правило нашей семьи. Всегда.
2: Да.
1: А помните,
2: слушай,
1: были времена,
2: я
1: когда
2: вообще
1: во
2: хочу
1: всех
2: сказать...
1: кафе и ресторанах можно было курить?
2: Я вообще хочу сказать вам так, знаете, к ней, когда домой заходишь, и если она посчитает нужным, что ты не совсем, как бы, чист, придется ходить в бахилах.
1: А
2: я
1: вот,
2: лично ходил.
1: Да.
2: Мне просто подарили новые носки.
1: Антон пришел ко мне в гости, да, я ему дала новые носки, он в новых носочках сидел.
2: Я там боялся везде сидеть, потому что там все белое.
1: О боже, опять началось. Интересно, сколько раз за один эфир она говорит слово «мужчина»?
2: Пожалуйста, много, наверное.
1: Шухрат, поверь, в этот список ты вообще у меня...
2: Не попадаешь.
1: Так, никогда не понимал женщин, которые при разводе сами цепляются за детей. Например, у супругов двое детей. Я, как юрист, всегда говорю женщине, при бракоразводном процессе, почему ты не отдаешь одного ребенка мужу? Почему ты должна сидеть с двумя детьми, а он тусить по бабам? Поделите детей. Один мужу, один жене. Так.
2: Это вообще...
1: Что ты несешь? В детдоме даже детей не делят. Вот если ты хочешь усыновить...
2: Не, ну между там, родителями
1: например, там
2: можно,
1: двое
2: почему?
1: Братьев, если ты хочешь усыновить одного ребенка, тебе говорят, берите двоих. Ну, понимаете, да?
2: Ну,
1: но женщины зачем-то... Тихо. Цепляются за своих детей двумя руками и думают, что мужик будет страдать и скучать по детям. Наивная особенно нравится фраза «Я не буду давать ему детей». Но насчет этого, тут последняя фраза, я согласна с тобой полностью. Потому что мужчина не будет скучать.
2: Ну, да, вот он к этому,
1: не
2: да.
1: Не будет.
2: Так, дальше. Вообще вот у нас пишут, тема сегодня самые ужасные ощущения.
1: Да, уже нашлись оскорбленные. Лагман не вонючий. Кто сказал, что лагман вонючий, ребят? Кто это сказал? Кто? Ну, кто? Но когда дома готовишь лагман, там добавляешь там сельдерей, там что-то, да, вот
2: едой.
1: Чеснок, обжариваешь перец. Вот когда ты пожаришь болгарский перец, хорошо пожаришь чеснок, дома будет стоять запах. Мне не нравится запах жареного дома, поэтому я стараюсь лагман есть где-то в кафешках.
2: Вот. Вот понимаешь, уже
1: все,
2: некоторые
1: ребята,
2: по-своему услышали, говорят, что
1: все.
2: Воняет. Еда не воняет, а пахнет. Просто
1: да.
2: От еды иногда ты пропахиваешься,
1: да,
2: а это уже запахи.
1: И вот вы зайдите в любую лагман-хану, поешьте лагман, ваша одежда пропахнет вот сельдереем, лагманом, перцем. Особенно очень-очень жестко пахнет болгарский перец. Вот вы даже попробуйте болгарский перец почистить, оставить в холодильнике. Поверьте мне, завтра даже запечатанный йогурт вы откроете, он будет запахом перца.
2: Хозяйка.
1: Сметана. Все, что стоит в холодильнике, будет пропахнуто этим болгарским перцем. А
2: вообще,
1: тут вы жарите все.
2: Подожди, хозяйка, я скажу
1: овощи.
2: Так. Вообще, еда только что приготовлена, она ароматная.
1: Да.
2: А одежда, пропахнутая едой, вот это уже, это запах.
1: Да. Запах
2: не путайте, аромат и запах.
1: И котлеты мы все любим, но мы не любим, когда наша одежда пахнет жареными котлетами.
2: Или когда ты приходишь, да, например, на свидание, от тебя мантами прямо из лица твоего пахнет.
1: Да.
2: Ну, извини меня, или какими-нибудь вареными яйцами. Ну, ты поел такой, о, привет.
1: У меня позавчера дочь, мы ее покормили лагманом, пришли домой, она полдня пахла сельдереем, у нее вот так вот, мы ее помыли, а у нее все равно вот так вот, ты ее целуешь, щечки, да. Все пропахло. И что в этом такого? Доброе утро. Моешь окна и наклонился об угол... Я об угол окна головой.
2: О, да! Я
1: до звездочек. Антон, сосед до 90 прожил с одной почкой. Все будет у тебя хорошо.
2: Спасибо.
1: Ребята, поддержали. Все, кто живут с одной почкой, они не ведут...
2: такой образ жизни, как я.
1: Да. Поэтому я Антону говорю, что ему придется поменять весь свой образ жизни.
2: Я не собираюсь.
1: Год назад ему удалили желчный. Потом у него был этот гепатит, да? Гепатит?
2: Да.
1: Вот, гепатит лечили, ребят. Теперь ему будут оперировать почку. Ну, надо же как бы взяться за свое здоровье, надо же прекратить пить ту самую жидкость, которую он принимает очень часто.
2: А я не хочу.
1: А он думает, глядя на вашего соседа, на примеры других дедуль, да, что с одной почкой они чуть ли не до 100 лет там прожили, и он думает, что он так же проживет. Так
2: я
1: они,
2: просто
1: возможно,
2: считаю,
1: как
2: что
1: бы,
2: я себя дезинфицирую изнутри, понимаешь?
1: Так, и мизинец об диван или стул для многих болезненная тема. Дважды выламывала так со смещением. Это просто бра.
2: О, вот знаешь, еще бывает, когда вот, ну я не знаю почему, то есть раньше было такое, дети, ну то есть мы сами школьники, да, я когда еще был, мы вот так брали, то есть рваный мяч, который уже старый, брали его на какой-нибудь похожий круглый камень, надевали его просто,
1: да.
2: И его так бросали во дворе.
1: И ты забывал.
2: И ты забываешь, ты подбегаешь со всей его размаху, бах, и понимаешь там, ты понимаешь, что тебе уже,
1: да.
2: Ну, у тебя выбег
1: да.
2: Или чуть ли не перелом этого большого пальца, вот это ужасная боль.
1: А еще очень ужасное ощущение, когда у тебя врезался ноготь, и он очень сильно у тебя болит.
2: Да.
1: Именно в этот момент то ли ребенок
2: заденет,
1: тебе дома
2: да.
1: наступит, да, то там кто-нибудь из домашних тебе именно на этот палец что-нибудь уронит. Именно этим пальцем ты начинаешь обо все ударяться.
2: И вот,
1: как
2: хозяйка, знаешь,
1: работает?
2: Я вот, ты рассказывала, да, но я вот тоже еще раз повторюсь, наверное, когда вы там, например, в каком-то возрасте делаете на отведенном правильном месте костер, чтобы подпечь картошку, и ты начинаешь такой, ставишь на бордюр и какую-нибудь вот этот деревяшку, чтобы ее раздолбать. И такой наступаешь на нее, а потом поднимаешь ногу, и она с тобой поднимается.
1: Да. Что... Ребята, сегодня ваше
2: да.
1: сообщение я не буду озвучивать. Антона
2: все,
1: очень
2: хорошо,
1: много.
2: Извини.
1: Пока он все это в подробностях расскажет.
2: Ну, смотри, когда тебя много бывает, тебе же не
1: озвучит. Я интересная, ты не интересная.
2: Да, я забыл, точно.
1: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и золотой Антон. Ты золотой. Был момент, когда работал давно на стройке, наступил я на гвоздь, боль была жуткая, пролечился. Через 2 недели вышел на работу, коллеги начали шутить. Еще давай, через пару дней снова наступил на гвоздь. Той же ногой почти рядом, смеялись все, даже я смеялся и кричал. Еще одна история из детства, лет в 14. Это вот кто-то, Тосечка, из твоих знакомых. Вот, прям вот все подробности.
2: Давай, давай.
1: Лет в 14 я с родителями был на даче с ночевкой. Представьте, момент, летняя кухня, лампочка, летают мотыльки, и один из них залетает мне в ухо. Это жутко неприятно. Вытащить его не смогли своими силами. Налили масло в ухо. Пришлось спать вместе с ним.
2: Да,
1: периодически мотылек подавал признаки жизни. Это было как будто бы будильник в голове. Утром поехали в больницу, и там его убрали. Кирилл из Семипалатинска.
2: Кирилл, как я тебя понимаю, у меня у знакомого так таракан в ухо залез.
1: У моего брата, у Рената вот так вот.
2: Это очень страшно.
1: Очень страшно, да.
2: И он там еще шебуршится.
1: Еще неприятно и хорошо яйца было. Отложил. Неприятно было, когда ошибся номером и перевел деньги другому человеку.
2: О, это вообще ужасная боль.
1: Да, да.
2: А еще главное пишешь, а он такой нет.
1: Не возвращает. Доброе утро, супер-мега-ведущие шоу «Васаби», Элечка и Антонио по теме. До сих пор помню, в начале нулевых в госпитале удалял гланды. Это было что-то с чем-то. Врач скальпелем вырезал твои опухшие гланды с треском, с такой силой, да, как будто сейчас протыкает шею, смачно выкладывает в чашку отрезанный кусок мяса. Потом неделю на бульонах. Уф, всем доброго дня. От Адика Скунаева.
2: Адик Скунаев, я тебя поддерживаю. Я помню это чувство, знаешь, и ты просто, тебе дают вот это мороженое, как будто бы, да? Еще и перед операцией. Ой, зато потом столько на мороженое наешься.
1: Да.
2: Только
1: да,
2: тебе не говорят, как это ужаснейше больно.
1: Так, Эльвира, расскажите, пожалуйста, о самой крупной боли физической, которая у вас была в жизни. А, ребят, вот прям сразу в голову пришло. Ничего для меня больнее. Вот мне оперировали почку, мне полостную операцию делали, там, значит, этот желчный удаляли, все, да. Было очень больно. Но дело в том, что когда ты приходишь после себя, вот после операции, тебе никто не давит на эти больные места. На этот зашитый рану. Самое болезненное для меня было в роддоме на Басеново, когда мне сделали кесарево сечение. Ой, это вот я даже сейчас вспоминаю, это мурашки. И просто вот так вот локтем ложится в реанимации врач. И просто вот так вот ложится тебе прям на зашитый только что вот постоперабельный шов. Прям туда. Там
2: для
1: же
2: чего?
1: Сколько слоев
2: для
1: кожи-то
2: чего?
1: Там разрезали. А, он выдавливает таким образом кровь, там сгустки, остатки, чтобы это все там не осталось
2: то
1: в организме.
2: Это обязательная процедура?
1: Я не знаю. Кто-то так делает, кто-то нет. И он просто ложится вот так локтем. Вот точечка, вот
2: да
1: тебе вот прям зашили.
2: Это же
1: вот
2: боль.
1: Такой шов. Ты помнишь, я тебе скидывала? И он просто ложился, и он это делал каждые 30 минут.
2: Так же
1: садист
2: можно порвать же.
1: Чертов. Еще. Этот медбрат, молодой парнишка, наверное, лет ему 23-24 на вид. И вот просто ты орешь, его руки убираешь, он просто вот так силой тебя держит и просто давил. Это самая адская боль, ребята, вот самая адская.
2: Через, когда ты уже...
1: Да, вот женщины, которые прошли через кесарево, они поймут, да? То есть я рожала естественным путем и кесарево. Кесарево? Почему? С чего вы решили, что это не так больно, как когда сама рожаешь? Ребята, это неправда! И еще хуже, это адская боль, когда еще вот тебе ложатся, и вот это вот, прикинь, тебя разрезали, там, сколько, 5 слоев кожи, да, все это зашили, и вот так вот берут, вот так вот рукой, и вот так вот он выдавливает.
2: Да.
1: Прикинь, ложится всем весом, это адская боль, ребята, вот ничего больнее в жизни, несмотря на то, что там столько всего пережила, у меня не было физически. Роды, все там разрезали, зашивали, это все ерунда по сравнению с тем, когда вот тебе сделали кесарево, тебе вот это все выдавливают. Ужас,
2: хозяйка,
1: просто ад.
2: Сейчас.
1: Девочки, если вот вы знаете, если вы там, ой, а я возьму, договорюсь и не буду чувствовать схватки, пусть мне сделают кесарево. Полная чушь, лучше рожайте сами, не делайте этого. Ни в коем случае.
2: А
1: ну,
2: еще...
1: Только по показаниям врача, конечно же, да? А вот так бывает же с бухты-барахты. Ой, а я там... Есть такие женщины, которые что-то там себе придумывают, что-то потом ходят. Ой, а я не смогу родить. Ой, а у меня то, а у меня такой диагноз. Сделайте мне кесарево. Девочки, это огромная, фатальная ошибка. Вы через такой ад пройдете.
2: Я тебе скажу так, хозяйка, я сейчас, пока ты объясняла, да, все это, я вспомнил, как в детстве дети же вообще жестокие, и шутки бывают разные,
1: у
2: и
1: нас,
2: дурацкие.
1: Да, да.
2: И вот так, когда ты стоишь такой, наклоняешься, вот, ну, например, под партой, и сзади кто-то подбегает тебе вот этой по косточке, я не знаю, как она там, которая, как она называется, копчиковая, или не знаю, или вот здесь вот,
1: да,
2: и
1: да,
2: тебе
1: да.
2: Вот так, как бьют локтями, этими ладонями, прям да? вот ребром. И у тебя там такая боль. Я не знаю, вот
1: адская боль.
2: У меня в школе такое было. Я не знаю, ребят, у кого было
1: так,
2: тоже.
1: Так, доброе утро. Неприятно резать глаз бумагой. А как ты так порезал? После чего поднимается температура от солнечного света, как будто песка в глаза насыпали. А еще знаете, что неприятно, ребята? Вот кому смотрели глазное дно у окулиста? Вот когда тебе закапывают эти капли, и потом тебе туда ярким светом светят. Вот тоже мерзкое ощущение. Доброе утро, Эльвира и Антон. Очень неприятное чувство, когда ядреную горчицу хапнешь, а затылок как будто закипает. Вовчик написал, да. Самое неприятное ощущение, это когда тело становится липким от чего-то сладкого. Как-то раз я видел, как мой знакомый мыл ребенку руки колой. Вспомнил сейчас этот случай, аж плохо стало. Да, да, когда липкие пальцы. А еще хуже, когда ты наступаешь. Ребята, вот арбуз. Купили арбуз. Там, значит, нарезали, все поели. И вот ты делаешь уборку, и потом вот носком наступаешь это на вот эти жижа, капельки да, да, засохшего да. арбузного сока. И все полы липкие. Или же рассыпал...
2: Или в кроссовках даже где-нибудь в клубе, знаешь, да, ты проходишь... Да.
1: Или же еще разбил стакан. Вроде все пропылесосили, все почистили, а ты босой ногой потом наступаешь на осколок.
2: Предательски на этот маленький вот этот...
1: Да, осколок. Он самый болючий.
2: Да, да, да. да, да
1: Или же еще неприятное ощущение, когда там соль, сахар что-то просыпал, вроде все убрал, а потом босиком выходишь из душа, весь такой чистенький, и наступаешь на вот этот пол, где остались сахаринки или соль. Ужасно, ужасно, ребят. Или же, когда ты лежишь в постели...
2: Да.
1: И под тобой какая-то крошка, крошка или пару крошек.
2: Крошка, а ты сначала это кушать было очень вкусно, а потом это во сне, когда ты ворочаешься, она тебе мешает, да, это предательски да. крошка.
1: Эльвира, здравствуйте, выгоните его, что-то сегодня он раздражает. А его много, ребят, и все в подробностях. Да все
2: вот
1: в подробностях.
2: Заблокируй вот это, вот вообще не люблю таких слушать, что-то выгоните ты его отсюда. Не слушай, переключайся, что-то
1: тебе
2: не
1: враг,
2: нравится.
1: Мне подружка. Запомни это, Антошка.
2: Лягушка.
1: Самое ужасное чувство было, когда просыпаешься после общего наркоза, ты скачиваешь... Только свои губы и все тело... Скачиваешь только свои губы? Непонятно. А все тело парализовало, ты не чувствуешь,
2: может быть, чувствуешь,
1: это ужасно.
2: Только губы.
1: Получала наркоз. А когда ты просыпаешься вот под наркозом, а у тебя вот эта трубка в трахее его здесь вот это...
2: Торчит, и ты ничего не можешь
1: ничего
2: сделать.
1: Ничего не можешь, а руки привязаны.
2: Да.
1: У меня такое было, то есть я просыпаюсь, у меня руки привязаны, и вот это вот, из-за тебя этот аппарат, ИВЛ. Ты по ИВЛ был когда-нибудь?
2: Нет, слава богу,
1: я вот была под ИВЛ, ребят, я просыпалась под ИВЛ, это ужасно. Ужасно. Это трубка в глотке. Так, был маленький, сунул палец в мясорубку, думал, что будет? Кончика пальца нет. Адская боль,
2: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Доброе утро.
2: Какой-то любознательный.
1: Доброе утро, неприятно, когда чавкают. Вот написали нам. Доброго утра, Антон и Эльвира. В детстве как-то раз зажал палец в банкозакатывающей машинке. Один раз застрял в заборе. Один раз оторвал полпятки об железку, болтался кусок кожи. Закрутил не так давно шуруп в палец. Наступал на гвоздь во время стройки. Еще падала на меня железная дверь. Всем хорошего дня. Главное, я выжил. Обалдеть.
2: Знаешь, иногда после таких случаев... Главное, как выжил.
1: Так, еще.
2: А вот смотри, хозяйка, доброе утро, васабушки. Одно из

0: ударил его об бетон. И ноготь оторвало до мяса полностью. Было очень больно. Ребят, как вот больно, да, вот тут пальчик вот так вот даже...
1: Поранишь, или там просто тебе возьмут анализ крови, да?
0: Да, вы заметили? А еще было такое, вот, когда ты сильно прищемил палец, и у тебя аж до плеча ломит. Аж плечо болит, такая ломота.
1: Это, знаешь, я тебе расскажу, вот я сейчас вспомнил. Когда ты вот так, это, знаешь, догоняешь, ну, у тебя особенно было у меня, ну, это на Копчегае, точнее, там машина застряла в песках, и ребята говорят, помогите. И ты вот берешь за вот эту панель пальцы, а он, ну, и забываешь, что еще же дверь сейчас захлопнется.
0: Да,
1: и тут кто-то захлопывает эту дверь, и у тебя
0: все.
1: Вот эти четыре пальца там остаются, и это просто...
0: Да.
1: И пока дверь не открыли, и вот эта боль, она и колет там, и режет, и что-то остальное.
0: Это просто непередаваемый, неописуемый.
1: На всех пальцах сукровица вот этого, знаешь, вылазит.
0: Все просто в мясо.
1: Да, вот это жесть, конечно.
0: А еще, ребят, вот было такое, вот вы отравились, и вас вот тошнит, вот дурнота вот эта, самая
1: Когда
0: когда тебя укачало, и вот это вот тошнит, а идешь тошнить, а у тебя через нос.
1: А еще, знаешь, когда нечем, тоже больно вот это.
0: А когда есть чем, и у тебя через нос вытекает, и через рот, и через нос, и все это ужасно, ребята.
1: А когда нечем, начинает вот это вот, знаешь, вот эти порывы, когда желудку уже больно, тоже неприятно еще.
0: Ужас. Однажды вместо холодного чая на столе оказалась банка с остатками масла подсолнечного. Выпил залпом, потом, извините, конечно,
1: бегал
0: в туалет, да.
1: Дальше, чем видел.
0: Была неприятная ситуация, когда я выпил целый стакан, точнее, не целый стакан, а залпом, грудное молоко своей женьгешки. Это было ужасно. Все надо мной ржали. Оказалось, что она для ребенка нацедила. Я зашел домой, я очень сильно люблю молоко. Я думал, стоит какое-то молоко, никто не допил. Ха! Взял и сделал два мощных глотка. Мне даже вкусным в какой-то момент показалось. Это было ужасно. До сих пор вспоминаю и странно поглядываю на свою женьгешку. То есть получается, я ее молочный ребенок.
1: Ты вообще обокрал ее сына. Ты не думал об этом? Малыша обокрал просто без молока.
0: Я ее молочный ребенок.
1: Я понял, да.
0: Бывает ситуация, когда срочно нужно зайти в общественный туалет, а потом понимаешь, что бумаги нет.
1: Вот это ужасное ощущение, да.
0: Доброе утро, согласна я с вами. Даже если пожарить просто лук с морковкой, ужасно запах впитывается.
1: Вот, пожалуйста.
0: Да, ребята, да.
1: Это
0: вот когда еще вот масло раскалилось, и дома жарят лук. И вот закидываешь лук, и он пш, и вот этот запах.
1: Первичный.
0: Да, потом начинаешь там морковку, что-то вообще вот этот вот запах поджарки. Ужасно просто, ужасно. Всем привет, не люблю неопрятных людей. Когда одежда с чердачным душком, с чердачным душком старинный, когда на уголках губ скапливается слюна и на глазах катышки, да. Здравствуйте, неприятное чувство, когда газанул.
1: Ну, он имеет в виду газу, дал в автомобиле, прибавил.
0: Я на автомате.
1: Я понял, я пытаюсь вырулить за тебя.
0: Да. Можно я дочитывать это сообщение? Не буду. Доброе утро, королева эфира, Эльвира и ручной лев Антон. Ручной лев. Ребят, так тушканчика еще никто не оскорблял.
1: Ну прям, какой это, подожди, с чего это я тут тушканчик-то?
0: Самое мерзкое ощущение, кошка, это когда ты спускаешься по лестнице в темноте и думаешь, что осталась еще одна ступенька, а ее нет.
1: Ой, да.
0: В эту миллисекунду свободного падения вся твоя жизнь пролетает перед глазами. Да. А почему в Астане нет вашей станции? Слушаю через приложение интернет-радио. А была ли тема про паранормальные явления, которые вы видели ночью? Была!
1: Была, вот что самое интересное, недавно,
0: потом,
1: ребят.
0: Это в пятницу, кажется, было, это было. Мы потом спать не могли
1: тема
0: нормально.
1: Тема была классная.
0: Так, по теме неприятно... Нет, про сморкающихся мужчин.
1: Смотри,
0: мы не будем, мы говорим про свои
1: утро.
0: Ощущения.
1: А вот еще пишут. Доброе утро, хорошего дня вам. Когда картон коробку режут, мурашки. Бррр, вот пишут.
0: Ребят, но самое неприятное ощущение, это когда у тебя цистит. Все, ребят, все. Это сочувствую всем, кто это проживает, пережил. Это просто ужасно. Ребята, вот цистит, ангина вообще какие-то вот, когда слизистые, у тебя что-то там болит, жжет.
1: А ты всегда вот еще говоришь, калит, пердит.
0: Ну вот это я давно не говорила. Доброе утро, неприятно.
1: Устами Эльвиры гласит истина.
0: Неприятно, когда не можешь вытащить занозу, и она зудит, зараза, но со временем куда-то исчезает. Да. В детстве играем, и тебе где-нибудь зажимают или матрасами, или одеялами. Короче, клаустрофобия, ужас. А они тебя не отпускают. А, когда тебя вот так
1: когда
0: вот...
1: на тебя сверху, да, все вот так
0: душат,
1: навалятся.
0: Там,
1: и...
0: подушками.
1: А, да, и ты из-под матраса.
0: Ребята,
1: не можешь...
0: как это
1: тяжело.
0: Страшно.
1: Это паника вообще.
0: Да.
1: А почему-то, вот знаешь, дети в этот момент, да, не понимают, что это далеко не это страшно. И это же все такое, типа...

0: ха-ха, ты оттуда вылезаешь с паникой и уже с какой-то травмой.
1: Доброе утро, Васаби. Больно и неприятно было после обрезания. Снимали прилипший, засохший бинт. Это было просто капец.
0: Вообще, бинт я представляю снимать с болячки, а тут...
1: Ребята, еще знаете, что больно? Вот когда тебе сделали операцию, тебе поставят вот эту трубку дренажную. И потом, когда тебе говорят, сделайте вдох, из тебя ее вытягивают. Это очень больно. А еще, знаете, такое странное ощущение, вот вроде как тебе там все зашили, и дырку в животе оставляют, и в эту дырку вставили этот шланг. И ты с этим шлангом ходишь там неделю. И ты со временем перестаешь его чувствовать.
0: Подожди, ладно, шланг. Еще вот эту дают сумочку, вот эту, знаешь, такую.
1: И стекает жидкость,
0: да. И ты такой, да, и ты такой, как будто на показе мод идешь. И еще, знаешь, когда тяжело перемещать, вот эту железную дают тебе, ты вот идешь, передвигаешься. Это, конечно,
1: а еще, ребят, вот в больнице ужасное
0: ощущение,
1: да, когда ты там, тебе сделали какую-то операцию, что-то, процедуру, и ты не можешь сходить в туалет, и тебе ставят катетер. О, да! Это что-то невероятное.
0: Это ты про ужасные чувства говоришь?
1: Это ужасно. У тебя не было такого?
0: Пока. То есть...
1: А, у тебя будет, тебе же на почку будут делать операцию. Да, будет, будет, будет.
0: Да, лучше буду.
1: Да, вот так вот, прям будут катетер там. Сделайте вдох. И тебе туда, туда, туда.
0: У меня,
1: туда,
0: если
1: туда,
0: они
1: туда.
0: Говорят из почки, чтобы искусственно отходил, там какая-то жидкость. Ну,
1: но
0: типа
1: потом
0: мочи.
1: Ты не всегда, возможно, сможешь, как бы, понимаешь, физиологически. Да, первый раз после наркоза бывает, что ты не можешь. А
0: нужно,
1: чтобы не было интоксикации, да,
0: понятно,
1: да.
0: Все понятно,
1: и
0: понятно.
1: Тебе вот прям туда вот так вот трубку эту.
0: Специально, чтобы отводилась
1: жидкость. Да, это что-то невероятное, ребята. Это прям...
0: Спасибо, что ты мне
1: врагу не пожелаешь.
0: Рассказала тизер того, что я почувствую.
1: Да-да-да. Так,
0: могла
1: еще...
0: бы ее, не надо.
1: Буду говорить, да.
0: Я
1: но,
0: тогда не пойду на нее.
1: Еще очень высока вероятность, что ты можешь не прийти в себя. Да, тоже.
0: После операции?
1: Да.
0: А, и ладно. Я же уснул нормально, а когда не проснулся, какая разница?
1: Ну, хотя да.
0: Пожалуйста.
1: Ты же и не узнаешь, что ты не пришел в себя.
0: Кроме
1: вот знаешь,
0: остальных.
1: Что обидно? Когда ты пришел в себя и потом опять ушел.
0: Нет, смотри.
1: Зная, что ты уже
0: нет,
1: все.
0: Смотри, а бывает так, что ты ушел, и ты понимаешь, вот прикинь, вот я же верю в потустороннее или еще что-то, что есть выше.
1: Да.
0: И ты понимаешь, а что надо было раньше уйти? Ну, к сожалению, я этого не узнаю пока.
1: Доброе утро, королева Эльвира, хозяйка эфира и бодрый Антон. По теме неприятно, когда тебя сбивают на пешеходе. Это было в прошлую пятницу. Сломал палец на левой руке и зашили голову. А в остальном все хорошо, вы лучше.
0: Это вообще неприятно.
1: Как я ненавижу этих мобилистов.
0: Это помнишь, когда я ехал на самокате, мне водитель сбил?
1: Не, я вообще вспомнила. Чуть не сбила на днях. Ребята, это было очень страшно. Доброе утро. В детстве лет 6 было. Нашел галочку. А, лапочку, извините. Лампочку. Лапочку, он пишет. От фонарика решил зажечь. Нашел проволоку, зачистил. Одну намотал на резьбу, а второй зачищенной прикладывал к низу. И в розетку. Тимур из Костанай. Вот
0: это
1: вот.
0: Хорошо его торкнуло. А вот еще есть хозяйка, смотри. Доброе утро. Самое ужасное и жуткое с утра, когда заходишь в лифт на 16-м, а в нем остатки чьего-то... кого-то запахов, так скажем. И лифт, как назло, останавливается на каждом этаже до первого. Все встают с похоронными лицами и подозревают тех, кто уже был в лифте, когда они заходили.
1: Так, еще непередаваемые неприятные ощущения после операции на геморрой. После того, как снимают бинты, потом где-то с недельку думаешь, покушать или нет. Потом ведь нужно будет как-то... Да, ребята, это очень больно.
0: Ужас.
1: По этой причине оттягиваешь момент напоследок. Вот когда тебе говорят, у вас свищ, вам надо сделать операцию. Я уже год тяну, и все никак не дотяну. И я понимаю, что это просто...
0: Пока экстренно не увезут, да?
1: А экстренно ведь это еще хуже. Я это все понимаю, ребят.
0: Ну и как-то ходить, вот знаешь...
1: Ребята, не могу озвучивать сообщения, где очень много спама. Вот вы пишете, вот вы поймите, я захожу, у нас огромный планшет у меня в руках, и там вот много-много-много сообщений. Часть из них я прочитала, он еще добавил и дальше добавляет. Остановись, пожалуйста. Так, вот еще самое мерзкое ощущение, когда случайно наступаешь на крошечную капельку воды на полу в чистых свежих носках. Да, об этом говорила. Все, день испорчен, ногу хочется отстегнуть и выбросить. Сурикаты, поднять щиты за Антон. Доброе утро. Неприятно, когда живот начинает крутить, а до уборной еще далеко. А когда останься
0: остается.
1: Чуть-чуть ноги отказывают, в пот бросает, и кажется, ну все, не успеешь. Ребята, это самое неприятное ощущение, когда вот тебя очень сильно скрутило, а ты где-нибудь в пробке сидишь.
0: Или где вообще негде, где нет вообще предполагаемой уборной, да, и много, да, народу. Это ужас.
1: Это ужасно.
0: Это ужасно.
1: Ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем. Далее рубрика «Шутки». Конечно. Не пропустите.

0: Нравится юмор Павлова.
1: Ну, а что тут, пару шуток?
2: Не нравятся шутки, но мы будем терпеть. Ну, да. Ребята, буквально две шутки, можно
1: хорошо.
2: Все?
1: Когда я говорю «перезвоню позже», то имею в виду в течение жизни, а не прямо сегодня.
2: Еще одно и прощаемся.
1: Ладно. Анна чулки надела ради Олега, а Олег дурак и невнимательный коллега.
2: Ребят, все, прощаемся с вами до завтра. Спасибо за вашу активность, за все ваши сообщения и участие в нашем эфире. С вами были Антон Павлов и
1: Эльвира Азарова.
2: Прощаемся с вами до завтра.
1: Пока-пока, до завтра.
3: Как бороться с осенней хандрой?

эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.

0: золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение.
1: Хаус-стрим Сегежес.
2: Хаус-стрим Аганонаста.
1: Energy FM. Где?